0: В Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У каждого на работе есть такой человек, который ушел в отпуск, а отдохнули все сотрудники.

0: FM представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная КВНщиков G-Drive.
1: С 1 июля повысились тарифы ЖКХ. В связи с этим участились подобные случаи.
2: Добрый день.
3: Добрый он был, пока мне платежку не принесли. Вы вот эти цифры свои поганые как придумываете, а? Просто берете цифру, без которой я сдохну, вычитаете из нее 100 рублей в печать? Вот это вот что за сумма?
2: Это холодная вода.
3: Вот именно, вода. Не скрипка Страдивари. Не утерянная работа Рембрандта. Вода! 75% которой принадлежит нашей стране, девочка! Вот это что за сумма?
2: Это горячая вода.
3: Что, еще одна вода? А следующая какая будет? Теплая? Газированная? Святая, живая? С долькой лайма огурцом какая? Я вас знаю, вы по-любому еще какую-нибудь третью воду придумываете.
2: Дедуль, да нет никакой третьей воды.
3: А вот это что за цифра?
2: Отопление.
3: Да. А отопление это что?
2: Как что? Это по трубам течет горячая вода.
3: А вот и третья вода! Бинго! Я бы от таких цен утопился бы. Да боюсь, не потяну! Почему за свет так дорого стало?
2: Ну, значит, столько накапало.
3: Накапало!
2: Так все, дедушка, успокойтесь, не будет здесь больше никакой воды.
3: А вот это, подожди, в конце цифры, что это?
2: Уборка снега.
3: А снег, по-твоему, это что?
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: ты.
1: Пенка на Юмор ФМ.
2: Выражение «старый хрыч» означает, что где-то есть и молодые хрычи.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Марина, менеджер из Москвы, спрашивает.
1: Да, здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Сейчас в сети и вообще в целом, даже по миру, отслеживается такой тренд, где женщины старше мужчины. Но есть осуждение, что женщины старше, это значит там в роли мамочки или еще что-то. Много мемов в сети на эту тему, что там мальчик еще маму потерял. Вот. И расскажите вот ваше мнение, к чему это может привести. Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Даже с зайцем цирки можно построить отношения. Это не проблема. Это не проблема. Вопрос, какие отношения вы хотите. Отношения бывают патриархальные, матриархальные и равные. Патриархальные, где локомотивом является мужик, а женщина едет в вагоне. Она уголь этого локомотива. Здесь хорошо, чтобы мужчина был сильней, опытней, мог за собой тащить. Женщина от этого кайфует, его вдохновляет. Очевидно, что неплохо, когда мужчина старше. Потому что, что это за локомотив, который, когда ты выходила второй раз замуж, он был октябренком. Допустим, это странно, это вся история. Где-то я слышал даже такую цифру, 5-7 лет, неплохо. Мужчине надо это время, чтобы тебя превзойти, чтобы стать опытом. Ему же надо этот опыт получить, эти качества развить, где бы он развил. И ты его должна, по идее, в патриархальных отношениях воспринимать как более старшего, более сильного, более мудрого. Тебе легче подчиняться, тебе легче служить. Принимать заботу от такого мужчины. Есть равные отношения, это ровесники, которые тусят уже с 14 лет, у них как бы все хорошо, они все вместе, мы с утюгом вместе, они вдвоем схватили, потащили клетчатую сумку на румынскую границу, то есть мы вдвоем, мы добьемся, мы сделаем. Да, нужен ровесник, у вас общие песни, у вас общие фильмы, у вас что-то все общее, просто у него пиписечка внешняя, у тебя внутренняя, все. Взяли холодильник в ипотеку вдвоем, родили детей по очереди, он родил второго. Все, у вас равные отношения, независимые, вы разбежались, сбежали, все хорошо. Такие отношения. Есть матриархальные отношения, где женщина хочет доминировать. Она хочет быть успешной, она не хочет зависеть, она хотела бы сама давать ему карманные деньги. А рядом у нее Павлик, которого она усыновила, который копит на наушники, который, просит зимнюю резину, говорит, Елена Сергеевна, хотели бы сырники сегодня со сметанка или морожковое варенье достать. Разный формат. Под разный формат выбираете. А иногда женщина говорит, я хочу замуж, я хочу девочка, я хочу на ручки. Мне 39 лет, а Валере 24 там. А Валера еще на третьем курсе где-то учится. У него задолженности по дисколоидной химии. Понимаете? Поэтому осуждение, какое осуждение, господи, зайди в интернет, посмотри, там сплошное осуждение. Не надо слушать мнение людей, которых ты не знаешь. Это могут быть плохие гады.
1: Спасибо.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором.

0: Томский.
1: Неплохо очень иметь три стены, но сильно дует с одной стороны.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Есть только миг между бывшим и будущим. Именно он называется брак.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Кактус собирает негативную энергию, особенно когда ты на него неожиданно сядешь.

0: FM представляет.
1: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
1: Что такое анекдот? Это отражение нашей жизни, и смысл этой истории будет понятен только тем, кто состоит в браке. Разговаривают двое супругов. Дорогая, скажи, пожалуйста, а тебе нужны лучшие годы твоей жизни? Дорогой, ну, я как-то об этом не думала. Так я заберу. Ну, забирай. Вот вам рецепт по-настоящему классного вечера. Значит, представьте, в магазине кассирша пробивает мужчине покупки. Так, 3 ящика водки, 50 литров пива пробила, 5 коробок мартини. Это все вам, да? Да. И 30 пачек презервативов. Угу, ну хорошо, 3 пробила.

0: Карта. Хорошо, расплачиваюсь. Мужчина расплачивается, берет покупки, и уже на выходе вдруг его останавливает такой щемящий крик кассирши. «Молодой человек, подождите!» Он поворачивается и спрашивает, что такое? «Возьмите меня с собой, пожалуйста!» Что такое хорошо и что такое плохо, друзья? Сейчас узнаем. Спускается Моисей с Синайской горы и говорит: «Господа евреи, у меня для вас две новости. Одна плохая, другая хорошая. С какой начать?» «Давай хорошую!» Все говорят: «Да, хорошую». «Ну, хорошо. Значит, хорошая. Сошлись на 10». «10 нормально. Хорошо, давай теперь плохую». Прелюбодеяние вошло.
1: Самый лучший Дэн.
0: Вернусь. Не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: И жили у отца три сына. А свои квартиры они сдавали.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Что бы я делал в экстренных случаях, в пиковых положениях? Я бы кушал ночью, это раз. Спал бы днем, это два. Пил бы для веселья с быстро хмелеющими женщинами от недорогих вин типа Лиготе. Три. И только с пьяными женщинами разговаривал. Четыре. Я бы работал, когда хочется. Шесть. И часы бы перебил. Семь. И детей бы узаконил. И наелся устриц. И в Париж на минутку и обратно в восемь. И в деревню на подводе с сенами девками. Семь. И обратно быстро на машине. Девять. И спать. Десять, одиннадцать, двенадцать. Остричься у ласкового парикмахера с длинными пальцами. Обриться у длинноногой, смуглой. И сидеть низко, чтобы она наклонялась и пачкала свой нос в пене. А я бы ее слизывал, и мы бы оба смеялись. Это восемь. Охотиться можно. Охотиться можно, но не на уток, а на воднолыжников из мелкокалиберки с упреждением. Это семь. Не забыть выиграть у китайцев сражение и порт Артур отбить у них. И тут же окружить себя пленницами. Портреты у них поменять на свои. Из ручек у девушек цитатники вынуть и вложить в них что-нибудь другое. Это шесть. Скорой помощи рыло набить, чтобы на чеку и почуче, в корне почуче. И наших всех реанимировать, а то скучно. А гады пусть мрут от инфарктов и пестицидов. Это десять. Да, кондиционеры налито. Слушайте, это же невозможно. И унитазы всем починить. Это сто. Борьбу с пьянством прекратить. Тем более, что это не борьба и это не результат. Пограничников снять и хорошо угостить. А чтоб сюда не лезли с забором и дырки, как положено. Черт с ними, пусть видят, что здесь и как здесь весело. Это 111. Морякам всем вернуться. Они туда плавают, чтобы здесь гулять, так здесь уже и так гуляют. С театрами. Да пусть играет, ни вреда, ни пользы. Давайте, что хотите, только осторожней. Не дай бог, перемрете от бессилия своего бесстрашия, от чудовищного выбора позиций в классовой борьбе. В баню по четвергам, ребята, это всем. Кроме официантов и поваров, они по пятницам. А в четверг все вместе с воблой, пивом, раками, зеленью и ты, господи, водочкой. Но в понедельник буду строг. Тишина, чтоб до обеда, до шести вечера. Воробьям, сволочам лапы ватой обмотать. Псам кляпы. Львам в зоопарках и у берберовых глушителей напасть. Женщинам в понедельник не рожать, пусть мужчины подсчитают. И все спим. В понедельник тишина. Вторник, среда, личное время. По пятницам с 9 до 12. Все выслуживают друг друга в комнате, мирно. И перестаньте ругаться и кричать друг другу: «Евреи, у нас в стране не все евреи».
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Когда на Руси еще не было календарей, время года определяли по салату оливье. Если оливье с майонезом – зима.

0: Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин Ангарская плюс Хабиб. Погнали. Ох, у меня сейчас капец песенка.
2: 1, 2, 3. До зрелых лет меня кормила баба Лена, пичкала едою, бананами, пирогами, сметаной, творогами, густым борщом, за раз не меньше ведра. Как на убой меня кормила баба Лена, не пускала с кухни, не ради комплимента.

0: На твое меню с большим трудом я переносил. Баба Лена, твой рацион и для Шварценеггера не выносим.
1: Я в конце лжанул, но это тяжело было.
2: Ты просто сейчас выиграл домашку, но в финале. Музыкальное домашнее задание вообще. Так,
1: дальше,
2: ну и после этого я, конечно же, со столь же мощным юмором и вокалом. Смотрите, в лесу очнулась девочка. Просто помню про вокал,
1: да?
2: В лесу очнулась девочка 2 января, а рядом безакцизная бутылка вискаря.
0: Хабиб. 2 недели без второго, настроения никакого, деньги все украл какой-то, рифма к слову, водолаз.
1: Я пою следующую песню.
0: Пивко, коньяк.

0: На Юмор ФМ.
1: Коровы спрятались, исчезли курицы. Свинья зашкерилась, поджавши хвост. Баран шифруется, и гусь менжуется. Вчера закончился Великий пост.
2: Это же моя любимая тема, ну да, конечно.
3: Хабиб, давай твоя песня.
2: Сейчас будет задорненькая.

Мало машин, окаянная, окаянная, окаянная, не яная, Хабиб, окаянная, не яная, Хабиб. Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз и с большим удовольствием. Для вас пели и шутили, и, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Продолжение следует.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах но.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Объявление. Утерян кошелек с зарплатой. Нашедшего убедительная просьба не ржать.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: Угарный папа.
1: Веронике 6 лет. Смотрит с родителями телевизор, там показывают передачу про подмену детей в роддоме. Вероничка смотрит и вдруг выдает: «А я всегда подозревала, что меня вам в дурдоме подменили». Трехлетний Паша заходит на кухню и спрашивает: «Пап, а можно я сок из маминой кружки попью?» «Можно, только маме оставь». Паша берет кружку и выпивает все до конца. Папа сукаризный: «Сынок, ты почему весь сок выпил и маме не оставил?» «Пап, это не я весь сок выпил, это рот». Артем, 14 лет, пишет сочинение по Анне Карениной. Алексей Каренин был намного старше Анны, поэтому их супружеская жизнь была нечастой.
0: Угарный папа.
1: Трехлетняя Маша больше часа плещется в ванне. Чтобы вытащить ее из воды, старшая сестра достает из ванной пробку. Маша в крик: «Мама, скорее сюда! Васька тут такое наделала! У меня вся вода утонула!» Лиза, 7 лет, слушает наставления от тети Наташи о будущем замужестве. «Лизонька, жених должен быть не только красивым, но и умным, и богатым, и сильным, и не пьющим». Лиза долго терпеливо слушает и выдает: «Тетя Наташ, я что-то не пойму. Ты что, хочешь, чтобы я, как ты, вообще без мужика осталась?»
2: Хорошего понемножку. Пойду полистаю Telegram Юмор ФМ, ну тот самый, куда вы отправляете смешные истории про ваших детей. Надеюсь, найду там много вкусного и смешного. Вкусное съем, смешное озвучу. Да, кстати, если вы забыли номер, напоминаю: +7 915 0303 567. Всегда ваш Гар Дмитриев. Чао.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Купил своей девушке крем для ухода, а она не уходит.
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Девушка бывает права в двух случаях. В каких? Никто не знает.
0: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Нужно набраться смелости и все-таки рассказать коту, что он живет у меня, а не я у него.

0: Хоменко. 5 шуток про шоу-бизнес.
1: Артисты на голубом огоньке делятся на две категории. Это вообще кто? И ого-го, он еще жив!
2: Ссора с женой как концерт. Сначала новинки, а под конец популярные хиты.
3: Российскую эстраду погубят многодетные нефтяники.
1: На передачу «Играй, гармонь» артисты попадают через сеновал.
3: Смотришь на заработки певцов и спортсменов и понимаешь, что главные предметы в школе все-таки пение и физкультура.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Восхищаюсь подругой. Вот это верность. Четвертый раз замужем, а любовник все тот же.

0: командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
0: Гражданин фуражки с белым верхом двигался по улицам города Арбатова пешком со снисходительным любопытством, озираясь по сторонам. Нет, это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже. Почти на всех скамьях бульвара молодых дарований сидели одинокие девицы с раскрытыми книжками в руках. Девушки бросали на приезжего трусливые взгляды. Он проследовал мимо взволнованных читательниц с парадным шагом и вышел к зданию исполкома, цели своей прогулки. Через минуту он уже стучался в дверь кабинета предисполкома. «Вам можно?» И, не дожидаясь ответа, приблизился к письменному столу. «Здравствуйте. Вы меня не узнаете?» Председатель посмотрел на посетителя довольно рассеянно и заявил, что не узнает. «Неужели не узнаете? А между тем многие находят, что я поразительно похож на своего отца». «Я тоже похож на своего отца», — нетерпеливо сказал председатель. «Вам чего, товарищ?» «Тут все дело в том, какой отец», — грустно заметил посетитель. «Я сын лейтенанта Шмидта». Председатель хотел было спросить о цели приезда лейтенантского сына в Арбатов, но неожиданно для самого себя жалобно улыбнулся и сказал: «Церкви у нас замечательные. Скажите, а вы-то сами помните восстание на броненосце Очаков?» «Смутно, смутно», — ответил посетитель. «В то героическое время я был еще крайне мал, я был дитя. Простите, а как ваше имя?» «Николай. Николай Шмидт. А по батюшке?» «Ах, как нехорошо», — подумал посетитель, который сам не знал имени своего отца. «Да...» — протянул он, уклоняясь от прямого ответа. «Теперь многие не знают имен героев. Я, собственно, попал к вам в город совершенно случайно. Дорожная неприятность, остался без копейки. Конечно, я мог бы обратиться к частному лицу. Мне всякий даст. Но, вы понимаете, это не совсем удобно с политической точки зрения. Сын революционера и вдруг просит денег у участника, у Непмана». Затем сын черноморского героя мягко, без нажима перешел к делу. Он просил 50 рублей. Председатель, стесненный узкими рамками местного бюджета, смог дать только 8 рублей и 3 талона на обед в кооперативной столовой «Бывший друг желудка». Сын героя уложил деньги и талоны в глубокий карман поношенного серого в яблоках пиджака и уже собрался было подняться с розового пуфика, когда за дверью кабинета послышался топот, дверь поспешно растворилась, и на пороге ее показался новый посетитель. «Кто здесь главный?» — спросил он, тяжело дыша и рыская блудливыми глазами по комнате. «Ну, я», — сказал председатель. «Здоров, председатель! Будем знакомы, сын лейтенанта Шмидта». «Кто?» — спросил глава города, тараща глаза. «Сын великого, незабвенного героя лейтенанта Шмидта», — повторил пришелец. «А вот же товарищ сидит, сын товарища Шмидта, Николай Шмидт». В жизни двух жуликов наступило щекотливое мгновение. Судьба давала только одну секунду времени для создания спасительной комбинации. И вот, когда второму сыну лейтенанта уже казалось, что все потеряно, и что ужасный председательский гнев свалится сейчас на его рыжую голову, с розового пуфика пришло спасение. «Вася!» — закричал первый сын лейтенанта Шмидта, вскакивая. «Родной братик! Ты узнаешь брата Колю?» И первый сын заключил второго сына в объятия. «Узнаю!» — воскликнул прозревший Вася. «Узнаю брата Колю!»
1: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
3: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
1: В эту субботу ровно в полночь
3: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко!

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Иду по всему супермаркету с продуктами в руках и в зубах, а все потому, что мне корзина не нужна. Мне только буханку хлеба купить.

0: Встречайте, Елена Борщева, Пятигорск, Москва.
1: Давайте знакомиться. Я Лена, любящая мать и жена, согласно той грамоте, которую мне подарили. У меня сейчас узнаваемость, как юппи в мире соков. 20 лет назад – топ. Сейчас на любителя. Недавно пришло в директ сомнительное предложение о рекламе. Как я поняла, что оно сомнительное? Оно было в голосовом. Там фигурировали такие слова, как «подскочим», «перетрем», «пятихат потолок». То есть я не удивлюсь, если в следующий раз рекламодатель просто без спроса возьмет мою фотографию, и потом я ее увижу на двери своего подъезда с надписью «компьютерный мастер в вашем районе». Еще есть такое мнение, что главная роль достается через постель. Вы знаете, мне ни разу не предлагали. Я все равно отказалась, как женщине обидно. Могли бы хоть раз в директ дикпик скинуть. Дома, кстати, тоже сложно строить из себя звезду. Я такая мужу говорю: вообще-то я снималась на ТВ. Он такой говорит: вообще-то я просто попросил заправить одеяло в пододеяльник. Меня узнают. Как меня? Уши. А в детстве я так комплексовала из-за своих ушей. Просто не представляете. Я даже хотела сделать операцию по их уменьшению. Какая я была дура. Ведь я всего в своей жизни добилась своими собственными ушами. Это все равно, если бы у Ким Кардашьян не было ее попы. Согласна, ее фишка чуть более удачна. Каждому свое. Ей большая попа и Канье Вест, мне большие уши и Валера. И попа, но это больше с ипотекой связано. Огромная такая задница, которая поделена на 24 года. Кстати, знаете, как узнать, сколько вам лет до пенсии? Возьмите ипотеку. Елена, 24 года до пенсии. Мой муж – фитнес-тренер. Он очень сильный. Он от груди жмет 250 килограмм. Вы можете себе представить? Это вся моя семья, я еще бабушкин комод плюсанула. Но хуже всего, что эта сила, она абсолютно неприменима в быту. Как-то на нас напали, знаете, что он сделал? 12 раз присел по 4 раза. Чем мой муж футбольный болельщик. Есть одна проблема, опять же, да? Вся моя личная жизнь зависит от того, как сыграет любимая команда мужа. А болеет он за «Спартак». Сами понимаете, столько лет просады. Но хочешь жить, умей вертеться. Как я только не вертелась. И в судью переодевалась. И майку дзюбы надевала. Последнее светлое воспоминание – это когда «Спартак» выиграл «Наполи». У меня такого давно не было. Соседи пару раз даже скорую вызывали. Мы недавно купили квартиру. Не надо аплодировать, она в ипотеку. Оказалось, что это мы купили квартиру в доме по реновации. И оказалось, что там была акция. Покупаешь квартиру, собутыльники из хрущевок в подарок. Реально, столько алкашей. Вы знаете TikTok-хаус? У нас алкохаус. Тоже 24/7, тоже в прямом эфире все. Реально, такое впечатление, как будто бы только в нашем районе Дикси продают алкоголь круглосуточно. У вас было такое, что вы с соседом вечером поднимаетесь на лифте, а утром с ним же спускаетесь, потому что он еще не выходил? Я сначала подумала, что это портье. Знаете, в дорогих отелях есть специальный такой человечек, который пальчиком на нужную кнопочку нажимает. Я даже у него спросила, я говорю: вы портье? Он аж проснулся такой: портвейн, где портвейн? Спасибо вам большое. И давайте фотографироваться, давайте...

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто
3: улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и
2: выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Некоторые приносят радость, куда бы они ни пришли, а некоторые, откуда бы они ни ушли.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если вас посылают на все четыре стороны, идите на юг, там теплее. Если в лесу вы встретили медведя, клещей бояться поздно. Не надо делать мне как лучше, оставьте мне как хорошо. Я не храплю, мне просто снятся мотоциклы. У настоящего мужика только два типа диагнозов. Пить можно и пить нельзя. Однажды нашел на улице бумажник с 5000 долларов. И как честный и порядочный человек поступать не стал.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на юге.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Мужчина с тобой встретился, пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатья рекомендовал. Теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много.
0: Вы спрашиваете. Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Нужен болт! Нужен болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
1: Гол! Штанга!
2: И как жаль, что мяч попал ему под правую ногу. С левой он мазал намного точнее. Нет-нет, друзья, это не тренерскую установку вкручивают хоккеисту в голову. Просто чинит шлем. А вот что не говори, а марафон это прежде всего испытание для зрителей. Попробуйте, вот попробуйте два с лишним часа ждать появления спортсменов, потом успеть им помахать, и все. И вот мы видим, как все побежали вперед. И мяч тоже. Зенитовская защита играет очень хорошо, но тут надо отдать должное и спартаковским игрокам. Они тоже не кукурузу охраняют. Итак, Роналду, как обычно, идет подавать штрафной, разбегается, бьет, и мяч пролетает ниже ворот. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока!
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ!

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сколько раз дома пробовал ходить туда, куда глаза глядят, и каждый раз почему-то оказывался у холодильника.

0: мой. Вот действительно истории, драматургия которых может развиваться только в наших условиях. Автомеханики написали, приехала гламурная киса, гламурло такое на мастерской, говорит, накачайте мне колеса. Да качайте колеса мне. А те говорят, воздухом с каким вкусом тебе накачать? Та прикола не поняла. Говорит, а с каким есть? Ну, яблоко есть, персик есть, говорит, есть смородина черная. Она говорит, а клубника есть? Я очень люблю клубнику. Зачем тебе в колесах воздух с клубникой? Те говорят, конечно, ну как без клубники? Многие просят клубникой накачать. И накачали ей якобы клубникой. Она уехала, довольно расплатилась. На следующий день приезжает реальный пацан. Размером с этих трех механиков. И кто вчера моей бабе клубникой колеса накачал? Те со страха вжались в стенку. И говорит, мы! Он говорит, поворот наш! Он говорит, пацаны, всем по 1000! Ржал всю ночь! А это письмо написала молодая жена. Моя мать достала моего мужа. Она всегда его ругала. Она до того уже нас довела, что я даже ее стала тещей называть. И однажды она особо как-то обозлилась на моего мужа. Говорит, ты даже не можешь линолеум перестелить. И мой муж не выдержал. Вы правы, Михаил Николаевич, когда говорите, что иногда нашим ребятам надо Нобелевскую премию за соображалку давать. Он пошел в магазин, купил линолеум, вернулся, говорит, теща, с этих пор я вас слушаю. Я купил линолеум, сейчас перестелю, но это особый линолеум. Его можно прибивать только теплыми гвоздями. Пока буду расстилать. Подогрейте гвозди. Вот. А как подогревать? Ну, горячие должны быть. Он говорит. Теща взяла сковородку и стоит, жарит гвозди. Помешивает, ну, потому что все равномерно, да. Он говорит, все равномерно должны быть теплыми. Вы их переворачиваете, значит. А он вызвал скорую помощь. И когда она приехала, говорит, вы ее сразу берите, потому что она гвоздями кидается, жареными обычно, чтобы у вас травмы не было. Ой, а это письмо. Дядя Миша недавно пришел домой пьяный, завалился в ванную, головой грохнулся об кран, кран сорвало. Нормально, голова ничего. Напор воды как ударил в потолок, а я лежу и ржу. Первый раз в жизни залил соседей сверху.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в креативном агентстве».
1: Короче, Катя, слушай меня сюда. Я сейчас пойду в магазин, куплю 10 килограмм замороженной курицы и запихаю тебе ее в рот, понятно, чтобы ты больше не спрашивала, что я хочу на ужин, тупица!
2: Извините, ради бога.
3: Бывает.
2: На чем мы там остановились?
3: Вы пришли к нам в агентство, чтобы мы помогли вам сделать романтическое предложение. А впоследствии организовали свадьбу.
2: Ну да. Значит, знаете, как я это вижу? Мы с Катенькой, с моей единственной, летим на воздушном шаре, которым управляю я.
3: Ага.
2: Под нами только гладь озера. Ага. Мы летим к закату. Ветер обдувает наши с ней волосы. А значит, по музыке я хочу, чтобы играл Фрэнк Синатра, песня «Stranger in the Night».
3: Логично, да. «Stranger
2: in the Night». Тем более, что мы именно под эту песню впервые поцеловались.
3: Поцеловались?
2: Да. И вот именно тогда, в тот момент, вспыхнуло это пламя любви, которое не могу погасить себе до сих пор. Да и не хочу, если честно.
3: Скажите, как место предложения, вы рассматриваете только воздушный шар или это не принципиально? Может, там подъезд? Корчма? Чердак?
2: Нет, это обязательно должен быть воздушный шар, потому что своей любимой, единственной бусинке я хочу предложение сделать именно на небесах. Алло.
1: Да я, кто еще это может быть? Кому ты можешь еще звонить? У тебя одна кнопка на телефоне, тупица. Все, не беси меня, положи трубку.
3: Скажите, а вот вы уверены, что бусинке понравится идея с романтическим предложением?
2: Да, ну конечно, 100% понравится. Потому что ну она-то от меня романтики точно не ожидает.
3: Да?
2: Потому что я же специально себя веду с ней грубо, чтобы она, да, не подумала, что я романтик мне хотел, и что из меня можно веревочки видеть.
3: Давайте вернемся, значит, к нашему делу. А какие-то атрибуты, не знаю, там свечи, торт, может быть, какая-то...
2: Да, огромный бисквитно-мятный торт, ага. И чтобы очень много крема было. Знаете зачем? Чтобы я вот так вот ее с ложечки кормил, она носик испачкала в креме, а я так салфеточкой пуньк ей. Ты моя маленькая.
1: Че ты мне звонишь, тупорылая? Надо на тебя мелодию приятную поставить, чтобы обнуляться перед твоим голосом мерзким. Отстала!
2: Давайте по цветам, наверное, договоримся.
3: А будут цветы?
2: Конечно. Это же романтическое предложение.
3: Для бусинки, я
2: понимаю. Да, да.
4: Ты где? Урод!
2: Как ты меня нашла?
4: А не надо геолокации ставить на свои убогой селфи-рожей! Чё, не можешь пройти мимо зеркала?
1: Так что ты вообще приперлась сюда? Я тебе здесь предложение романтическое планировал сделать!
4: Да я приперлась, потому что соскучилась за тобой, урод!
1: Да я тоже по тебе скучаю, дура!
4: Хочешь меня, скотина?
1: Вообще не могу! Давай прямо здесь!
3: Так, тихо, тихо, тихо, спокойно, спокойно. Извините, пожалуйста, но я как бы здесь.
2: Ладно, до дома потерпим.
4: До машины!
1: До лифта!
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Только настоящие друзья могут прийти к тебе домой, залезть в твой холодильник, взять твои пельмени и спросить: будешь?

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Во все времена икра и масло сочетались идеально.
2: В поисках новых присадок для элитной серии моторных масел специалисты Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода провели эксперименты с икрой лососевых рыб и получили феноменальный результат.
3: Да, в ходе испытаний нашего нового моторного масла, добавив икру нерки, мы свели коэффициент трения к нулю. А в сочетании с икрой горбуши коэффициент трения показал отрицательные значения. Говоря простым языком, в ходе эксплуатации ваш мотор не только не изнашивается, но и становится новее с каждым пройденным километром.
4: Ну, это просто фантастика!
1: Да! Моторное масло «Икорное». Самая настоящая научная фантастика. От Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода.
2: Превращает обычный двигатель в вечный.
4: Но, наверное, это очень дорого.
1: А как вы думали? С икоркой-то. С икоркой оно все дорого.

0: Кинокомпания «Реновация» и телеканал «ППЦ» представляют. Он – простой дорожный рабочий, знакомый всем оранжевый жилет. Она – гламурная красавица с обложки журнала. Судьба свела их в бордовой пробке на Садовом кольце. Но возможна ли настоящая любовь в эпоху тотального благоустройства? Смотрите во всех кинотеатрах. Михаил Капустян.
1: Ну я же люблю тебя, дура!
0: И Ольга Арбузова.
2: Да? Ты даже не подписался на мой телеграм.
0: В музыкальной комедии «Бордюры любви».

телеграм-канал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужчины, запомните, кастрюля начинает жарить сразу после того, как заканчивает варить.

0: Команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
1: Вот что бывает, когда внук все лето провел у бабушки.
2: Так, Дим, все, такси ждет, поехали.
3: Куда ехать? Помру я скоро.
2: Чего? Дим, по дороге в Макдональдс заедем, все, давай.
3: Какой Макдональдс? Пиндосы вас травят, а вы не замечаете.
2: Дима, вообще-то у твоего одноклассника день рождения, собирайся.
3: Не хочу, там дождь.
2: Ну нет ведь никакого дождя.
3: С суставами чувствую, скоро начнется.
2: Так, что ты от меня хочешь?
3: Положите меня рядом с дедом.
2: Дима, он живой!
3: Ну кровати-то мало, в альто нас положите, мы под Малахова уснем.
0: Команда «Омская сборная». Омск.
1: Если вы вызываете такси, то будьте готовы к такой ситуации.
4: Здравствуйте, вам на Ленина?
1: Здравствуйте, да, на Ленина.
4: Че, имя мое заскринило, да?
1: Нет.
4: Ну, поди уже всем подругам отправила. Нет. Меня же Канат зовут, это же вообще угар. Девочки на физкультуре по канату спустились. На масленицу перетянули канат. Я деканат химического факультета. Если я на дороге стою, то это уже все канатная дорога. А саму-то как зовут?
1: Света.
4: Света, 2 рубля и наша. Можно Свету за ляжку.
1: Но я не Маша, я Света.
4: Хорошо, сейчас мы всей семьей на Свету и накидаем. Я им только позвоню и, естественно, по видеосвязи. Будем на своем вот этом хурюм-бурюм общаться. Ты же, наверное, сейчас вообще в шоке, что...

0: тобой без акцента разговариваю. Девушка, здрасте, вам куда? Туда-сюда, здрасте. Как тебе такой сервис?
1: Ладно, ладно, вот, давайте я вам 1000 заплачу, и мы забудем об этом недоразумении.
0: Давай. Еще косарь доплатишь, отчество назову.
1: Договорились.
2: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
4: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 13, плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
3: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Знаете ли вы, что по-настоящему искренний и честный ребенок любит не маму с папой, а трубочки с кремом?

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Бабушка укладывает внучку на ночь спать, поет колыбельную. А внучка спрашивает: бабушка, а что такое любовник? Так, да, любовник, интересно, да. Так, любовник — это у нас, как бы так сказать, ну, любовник — это любовник. Опа, любовник. Шкаф открывает, скелет оттуда.
2: Вечерняя электричка. В переполненный вагон влезает мальчик с барабаном на шее. Так весело посмотрел он на усталых пассажиров мрачных, говорит: ну что, ребята, по десяточке или начинали свой концерт? Едут два мотоциклиста, без касок, без ничего. Причем, три человека. Без коляски, но на одном мотоцикле, втроем. Проезжают, ну, явно пьяные, и гаишник вылетает со свистком, тормозит, а рукой машет ему, а один, который сзади сидит, показывает: ну, мы что, мы тебя на башку посадим же.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Если бы моя жизнь была бы песней, то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
5: Мама, я танцую.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
7: Наелся ли я?
8: Ни в коем случае.
9: Ну что, рискуем?
6: Новые города. Новый сезон.
9: Поехали.
6: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.

0: Москве 7 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ. Разбирая в шкафу старые вещи, можно найти много чего хорошего и несколько раз кат.

0: Целым прекрасным утром субботы можно крутить чем угодно. Самое главное, чтобы проснулись, потянулись, улыбнулись и начали этот чудесный день. Впереди несколько выходных, но сегодня и завтра, как минимум уже два. Поэтому давайте проводить их вместе с Юмор-ФМ точно. У микрофона вас приветствую я, Настя Иванова. Всем доброе утро, здравствуйте. Впереди у нас с вами будут и шутки, и приветы в вашем веселом чате. Жду ваши смс на наш номер +7 915 0303 567. Пишите нам все непременно и не забывайте подписываться. Ну а ровно через 30 минут я все это передам. А из смешного мы в финале услышим Жванецкого. Также послушаем анекдоты самого лучшего Дэна. Того самого Дениса Клявера петь не будет, будет только шутить. В середине часа узнаем, что же нужно делать до брака, а чего делать не нужно в рубрике «Сати с юмором». Ну а прямо сейчас тот самый КВН. А все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Пятигорска. Город Пятигорск. Вступительные экзамены в училище имени Гнесиных.
2: Фамилия Иванов. Что? Иванов? То есть вы пришли поступать в училище имени Гнесиных с фамилией Иванов? Ираида Арчибальдовна. Запишите, Иванов. Карандашом запишите. Хорошо, что сегодня не пришел проректор по учебной части Варлам Авакумов. Варлам Харампович Мамул. Имя?
3: Степан.
2: Степан?
3: Степан.
2: К этому пюпитру прикасался сам Модест Мусоргский. Модест Степан, Модест. По этим коридорам вальяжно фланировал сам Цицак фон Мицатян. На чем хотите играть, Степан Иванов?
3: На виолончели.
2: На виолончом? Представляете, в органном зале Эвелина Рудольфовна объявит Ференц Лист, 13-я сюита, за виолончелью Степан Иванов! На что вы надеетесь? Ну ничего, дадим мальчику последний шанс. Как ваше отчество?
3: Аполлинарьевич.
2: А в мальчике что-то есть? Где вы живете, у сын славного Аполлинария?
3: В Химках!
2: Вон! Вон из искусства! И Катю Рябчикову в коридоре тоже заберите!
4: Отелло и Дездемона, 20 лет совместной жизни.
5: Молилась ли ты на ночь, Дездемона? И кефир купил.
6: Молилась, и поставь в холодильник.
5: Как на работе?
6: Крамаренко уволили.
5: Крамаренко!
6: Отелло, задуши меня в час ночи. Да, задуши.
5: Да прекрати, детей разбудим.
6: Да они уже взрослые, все поймут.
5: Давай на выходных, а?
6: Слушай, Отелло, ты мужчина или мавр?
5: Ну, мавр вроде.
6: Слушай, мавроди, души давай. А то я буду душить себя сама, как 80% Дездемон.
5: Вы души, а я не буду, ясно?
6: Будешь!
5: Нет, я сказал!
6: Отелло!
5: Да,
6: души!
4: Отелло. А сейчас сценка из кинофильма «Место встречи изменить нельзя».
5: Слава Богу! Спасибо, Шарапов, выручил!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Настоящие мужики врут в трех случаях: до рыбалки, на рыбалке и после рыбалки.

0: Представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором. На Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Вы говорите, что не нужно до брака спать с мужчиной. Являются ли поцелуи и объятия недопустимыми? Или какую грань не нужно допускать, а что можно?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, давайте поставим точки над «и». Я не говорил, что женщины не должны спать с мужчинами. Это плохая мысль. Плодитесь и размножайтесь, написано в одной известной книге. Поэтому плодитесь и размножайтесь. Если тебе хочется секс, ты свободный человек, совершеннолетний, который может заниматься сексом с кем угодно. Это твое абсолютное право. Хочешь целоваться, хочешь обниматься, ну кто я такой, чтобы тебе это запрещать? Но если вдруг ты решила строить отношения семейные,
1: да,
2: я рекомендую сексом не торопиться. Ну, насколько ты сможешь. Да, надо выстроить гармоничные отношения, то есть хорошо узнать друг друга до секса. Теперь вопрос. Вот мужчина, с которым ты, допустим, каким-то волшебным образом договорилась, что у вас не будет секса. И он каким-то мистическим способом повелся на это чудо. И вот ты берешь его и целуешь, обнимаешь. Что чувствует мужчина? Он чувствует, что лед тронулся. Есть смысл как-то штурмовать Форт Нокс, потому что дверки-то приоткрыли и машут белым флагом, а потом ему говорят: все. Бывает по-всякому. Но я вообще не видел мужчину, который после обнимания и целований, да, каких-то с такой эффектной жази, как ты, он такой: ну, пообнимались, и чего? Ну, нормально, ничего страшного. Погонял кровь по организму. Если поцелуи и обнимания, ну, тебя не включают в вайб сексуальный, то мужчину включают. Для него поцелуи и обнимания, это называется «начался секс». И он очень расстроится, если он почему-то приостановится на самом важном месте. Не надо баламутить человека. Он и так из последних сил держится. У него рукавицы с бисером дома лежат уже. Поэтому, опять же, если вы при встрече там приобнялись, там, знаешь, легкий поцелуй в щечку, если. А если ты пересчитала ему все пломбы своим игривым языком, надо, конечно, поаккуратнее с этим вопросом. Надеюсь, я достаточно изящно и, что главное, целомудренно донес эту мысль. А мне было нелегко. Да даже я просто говорил об этом уже, переволновался.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице.
0: Отец Федор.
2: Не корысти ради, а токмо во исполнение воли больной жены.
0: И даже мадам Грицацуева.
2: А стул зачем забрал?
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+. Реклама.
3: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте блинчики Ашан «Красная птица» с ветчиной и сыром 420 грамм за 139,99 до 24 июня. Ашан. Все выгодное тут.
4: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
5: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
6: Что? Я в игре?
4: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
7: Девочка в игре. Где все иначе? Где уровни в рай?
4: Кино с 25 июня.
6: Это же круто!

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Настя упала и разбила подбородок. Но ничего страшного, у нее есть второй.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Запомните, режиссерами не становятся, ими рождаются. И вот вам неоспоримые доказательства. Роддом. Пожилой опытный акушер и молодой практикант ходят по палате с новорожденными. Акушер показывает рукой на одну из кроваток и говорит: «Учись, Николай, видишь вон девочку? Зуб даю, будет балериной». «Ого, а как это вы, Никодим Петрович, так поняли-то?» «Ну ты смотри, как ножку тянет. Балерин точно. О, а этот боксер. Ручками, видишь, как машет? Ух-ух!» «Вот, а это будущий российский кинорежиссер, точно!» Практикант удивленно: «Так он же вообще ничего не делает, как вы определили?» «Ну сам погляди, что ты, видишь, обделался. Но при этом смотри, как головку-то держит!»
3: Мама, самый близкий и родной человек. Берегите мам.
2: К чему это я? А вот к чему. Разговор по телефону.
4: «Алло, Лиз, привет, как дела?»
2: «Ой, мам, я так устал, дети просто одолевают. Носятся по всей квартире, как бешеные, устраивают погромы каждый день, убирать не успеваю. Ежедневные стирки, мама, готовка, у меня спина болит, голова болит».
4: «Так, дочь, давай так, успокойся. Я сейчас скоро приеду, все уберу, не волнуйся. Приготовлю ужин тебе, Андрюшечке, детям».
2: «Стоп, какому Андрюшечке?» «Ну как, какому, мужу твоему?»
4: «Мой муж же Александр».
2: Секундная пауза.
4: «Ой, простите, я, наверное, не туда попала».
2: Девушка в ответ:
4: «Так, я не поняла, вы что, не приедете, что ли?»
3: И снова сценка у роддома. Фима стоит у роддома и кричит: «Сара! Сарочка! Ну кто у нас родился?» Она говорит: «Мальчик!» Он говорит: «Мальчик, ура, мальчик! И на кого он похож?» «Ой, Фима, неважно, ты его точно не знаешь».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 13, плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вам никак не удается перед чем-то устоять, попробуйте усидеть или улежать.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Уж сколько говорили, сколько писали об этом, что страдает у нас обслуживание другом друга. Что хромает у нас хорошее отношение человека к человеку. Товарищи, братья, сотрудники, соученики, я обращаюсь к вам, дети мои, автоинспекторы и владельцы, официанты и голодные, кассиры и безденежные, вахтеры и те, кто предъявляет в развернутом виде. Перестаньте враждовать, дети мои. Прекратим междоусобицы и распри. Хватит братской крови. Кому на руку наша вражда, кроме международного империализма? Протянем друг другу руки. Сегодня ты пришел ко мне, завтра я к тебе. Сегодня ты мне даешь щи, завтра я тебе вырываю зуб. Зачем нам калечить друг друга, братья? Воспитатели, которые ненавидят детей, сложите оружие и выходите на площадь строиться. Страна задыхается без дрессировщиков. Администраторы, не переваривающие живых людей, тайге нужны лесники. От вас до ближайшего жилья будет 500 километров непроходимых болот. Кассир, дитятка мое, выглядь в амбразуру, я сегодня в новом галстуке. Ай-яй-яй, официанточка, сестричка, девушка, что ж ты на меня из кухни со штыком наперевес? Кто ж тебе разъярил с утра, страстная ты моя? Что тебе самое лучшее сделать? Какой самый дорогой подарок поднести? Уйти к чертовой матери? Ухожу, родная, ухожу, не нарушу, не потревожу. Пойду в магазин. Здравствуй, друг мой и брат-продавец. За что же ты меня так не любишь? Посмотри на меня, я же точно такой же. Пальтишко, шапочка, ботиночки, шнурочки. Куда же я пойду хлебца купить? Только к тебе. Нас много, верно, а я в чем виноват? Ты же тоже размножаешься. У тебя зарплата маленькая, правильно. А у меня разве больше? Что ж ты на меня бросаешься? Я тебе, что ли, добавляю? Любимый брат, обними меня через прилавок. Всплакни и обслужи. Обслужи, куда ж деваться нам обоим? И пишут об этом. И говорят, а пока мы сами не договоримся, никто нам не поможет. Нарежь, птичка моя, и взвесь. А потом закроешь магазинчик, и все расскажешь. И что яблоки не твои, и колбаса не твоя, и выручка не твоя. А я тебе скажу, что и завод не мой, и станок не мой, и ты не мой, и я не свой. Все наше, все родное. Куда же мы друг на друга кидаться будем цепочками греметь? Уж обслужи, кудрявый, а я тебе из завода гаечку вынесу. В холодильничек твой вставим, и застучит он, запоет, как канареечка. И ты будешь доволен, и я, и хорошо нам всем станет, и сойдет на нас великая благодать. Обнимемся, братья, облегчим душу. Иди ко мне, таксист, иди, родной, иди сам, мне недалеко. Если не подойдешь, я подожгу тебя с твоим таксопарком. Стой, стой! Вот с чем у нас еще плохо, так это с такси.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
3: Наелся ли я?
4: Ни в коем случае.
5: Ну что, рискуем?
2: Новые города, новый сезон.
5: Поехали!
2: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.

0: В Москве 8 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Крепкий кофе с утра? Да вы что? Я ж потом на работе не усну.

Представляете, а если бы у вас был новенький автомобиль, и не нужно было бы уезжать с моря, потому что можно было бы в любой момент сесть и отправиться в какое-то путешествие. Предлагаю вам побороться за новый классный автомобиль, наш супер-игре «Автомобиль за улыбку». Прямо сейчас делайте фотки. Да, прямо сейчас, даже если вы только проснулись. Ничего страшного. Нам подойдет. Подойдет ваша улыбка, а мы знаем, что вы самые-самые красивые. Поэтому загружайте все это на сайте веселорадио.ру. Внимательно слушайте Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну, а после звонка отвечайте на вопрос, какая шутка прозвучала только что. И если отвечаете верно, забирайте 3000 рублей, отправляйтесь в наш суперфинал. И, возможно, именно вам мы подарим новенький автомобиль уже под Новый год. Ну, а пока вы фоткаетесь, вас поприветствую этим прекрасным ранним утром. Я, Настя Иванова, доброе утро. Впереди у нас с вами веселый чат, передам привет, шутки и поздравления, поэтому вы пишите. Ну, а чтобы поднять настроение субботнее, знаете, создать, послушаем смешное. В финале этого часа интересная история про известных людей в рубрике «Ждите, звольте». Также услышим 5 шуток Фоменко про синоптиков. В середине часа Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а прямо сейчас проект «Шутки песни», где Стас Ярушин и Люсь Чеботина будут шутить и петь для вас. Ну а все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: очаровательная Люси Чеботина и фантастический Стас Ерушин. Встречайте!
1: Мы обещали вернуться, и вот они мы, шутки-песни на Юмор-ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люси приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию.
2: И снова бампер в куски. Обидно до крика, бьет обида в виски. Поломалась бибика, мы с тоскою кричим: сдай вождение, Вика.
3: В Волушту приезжала в отпуск с севера Марина под 140 килограмм. И каждый день на пляж смотреть ходили все, как две груди впадали в океан.
0: На Юмор-ФМ.
2: Ты чушка сугрустная личика, только наличка, только наличка. Face ID закрыта страничка, пока-пока, только наличка.
1: Не знаю.
3: Нам не дано с тобой понять, чему сейчас радуется верник.
2: Весенним солнышком согрет, баррель на баррель ввел запрет. Европа топит печи, Европа топит печи. Садится Игорь за рояль, чтоб утолить тоску печаль. Играя, плачет Сечин, играя, плачет Сечин.
1: Давай, Лиз, дальше твоя.
3: Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог дамы стоят, не жалея ног, хочешь одну на час? Да забирай, но не потеряй ее и не сломай, чтобы увести. Это шутки песни на Юмор-ФМ.
1: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
3: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин,
1: Люся Чеботина.
3: До новых встреч. Пока-пока.
0: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Купил новое платье, спрашиваю мужа: ну как я тебе? А он: ну, поднадоело немножко, а так ничего.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: если вы без кого-то скучаете, друзья, то скажите об этом. Передайте привет и лишь даже поздравьте кого-нибудь. А если вдруг у вас есть шутки, тоже можете им поделиться. Номер наш плюс 7-915-0303-567. В веселом чате ровно через 12 минут я все это передам. Ну а вы пока пишите. А еще в этом часе мы в финале послушаем рубрику «Ждите, звольте». Также услышим 5 шуток Фоменко про синоптиков. А прямо сейчас Гар Дмитриев. Да не с пустыми руками, а с детскими перлами в рубрике «Угарный папа».
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
1: Угарный папа.
2: Трехлетняя Вера возвращается из детского сада и заявляет: «Мам, а меня Глеб любит». «Верочка, это тебе Глеб сказал?» «Нет, мам, это я так сказала». Григорий 4 годика от роду спрашивает у мамы: «Мам, а можно я сразу стану взрослым, умным и богатым?» «Нет, Гришенька, так нельзя. А почему ты не хочешь просто расти, как все?» «Не, мамуль, у меня нет времени на все эти проблемы». Из школьного сочинения Максима на тему «Жизненный путь» Михаила Ломоносова. Цитата. Ломоносов ушел пешком в Москву, построил университет и помер.
1: Угарный папа.
2: Андрей 9 лет заходит в лифт вместе с мамой. Следом заходит женщина с маленькой девочкой на руках. Женщина делает замечание: «Мальчик, ты должен был пропустить вперед меня и дочку». Андрей, не задумываясь, отвечает: «Ну, знаете, пропустить вперед – это тариф премиум мужчина, и за него нужно платить 100 рублей в месяц. А у вас тариф обычный». Папа везет 4-летнего Артема в детский сад и решил пошутить. «Темка, а че, может, по бабам поедем?» «Нет, папа», – сурово отвечает Артем. «Поедем лучше по дороге». Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Кидайте нам это в телегу. Номер прежний 915-0303-567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Дают, бери. Не дают, отбери.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если тебе сложно жить, значит, ты сложно живешь.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
4: Мы не хмуримся и продолжаем.
3: Новости, от которых хочется улыбаться.
5: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
3: Веселые песни.
6: Поднимите мне зарплату.
3: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
7: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
3: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
8: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
9: Я в игре? Это же круто!
8: Выбраться из нее гораздо сложнее.
10: Девочка в игре!
8: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сказала мужу, что когда он выйдет из душа, мы поговорим о том, что я нашла у него в телефоне. Муж моется уже четвертый день.

0: это веселый чат на Юмор ФМ. Шутим, передаем привет и поздравляем. Здесь же номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забудьте подписаться. Итак, значит, Дима и его шутка. Утро после 40 начинается не с доброго утра, а с хруста спины. Вот так. Ну, Дмитрий, вы там поосторожнее тогда как-то вставайте. Так, Владимир пишет, передайте привет Наталье. Скажите, что я ее очень сильно люблю. Спасибо, передали. Ирина пишет, привет всем из Елабуги. У нас дождик, решили с мужем наготовить вкусностей и смотреть целый день фильмы. Всем хорошего настроения. Класс, Ирина. Мне кажется, это вообще отличный план. Если честно, все бы так хотели. Даже если за окном не дождь. Супер. Желаем вам просто классно провести время. Значит, есть от Владимира привет мне. Спасибо большое. Значит, и есть привет всем абсолютно. И есть еще шутка. Мой любимый предмет в школе — география. Оценка 5. Могу ночью в абсолютной тишине безошибочно найти дорогу к холодильнику. Получается, и ПДД вы тоже с первого раза сдали, да, Владимир? Все понятно. Видите, а говорить, что географию изучать не надо. Стась пишет, передайте привет Светлане Комаровой из Лисосибирска и пожелайте ей хорошего дня. Пожелали. Друзья, впереди у нас с вами что? У нас с вами 5 шуток Фоменко про синоптиков. В финале часа рубрика «Ждите, зволите» с Михаилом Полицеймака. Ну, а приветы с шутками и поздравлениями вновь прозвучат в веселом чате в следующем часе. Пишите, да как можно больше, и самое главное, не забывайте подписываться.
1: Поделись улыбкой. Если хочешь танцевать.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: синоптиков.
2: Жена синоптика верит мужу максимум на 2 дня вперед. Хорошенькая ведущая прогноза погоды даже летом несет пургу.
3: Как определить, облако над тобой или туча? Элементарно! Облака — это белогривые лошадки, а тучи, как люди.
4: Коротко о погоде. Легкий бриз сдувает лицо с черепа.
2: Нет такого синоптика, который хотя бы раз в жизни не угадал бы погоду.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 13, плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
7: Спешите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке 2 дверей, дверная ручка и 3-я дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас. Костромская, 4. Герцена, 121. Карла Маркса, 7. Звоните. 530-730. Подробности продавцов-консультантов.
8: Акция действует до конца июня.
9: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич, Огарна. ИП 315-352-52-00-27-470.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мне рано заводить детей. Я еще морально не готов покупать шоколадное яйцо с сюрпризом и кому-то там его отдавать.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Приветствую! В этом выпуске «Шутить изволите» нам для антуража не помешал бы большой белый рояль. Ведь нас ждут занятные истории из жизни великих композиторов. Но рояля в студии Юмор-ФМ, увы, нет. Видимо, он где-то в кустах. Что ж, попробуем без него. Итак...
0: «Шутить изволите».
1: Однажды знаменитый итальянский композитор Россини присутствовал на представлении оперы Моцарта «Дон Жуан», где одну из главных партий исполнял известный тенор Рубини. Рядом с Россини сидел какой-то молодой человек, который довольно громко подпевал артисту, мешая соседям слушать оперу. «Какой все-таки мерзавец!» — довольно громко возмутился Россини. «Это вы в мой адрес?» — обиделся юноша. «Нет-нет, что вы! Это я по адресу глупого Рубини, который мешает всем нам слушать ваше ангельское пение». Однажды композитор Иоганн Брамс был в гостях у одного аристократа. Желая сделать приятное своему гостю, хозяин велел за обедом подать на стол самое редкое и дорогое вино. Он поднял тост в честь композитора и закончил его так: «Господа, это лучшее вино из моих подвалов, так сказать, Брамс среди вин». На что композитор ответил: «Вино действительно неплохое, но нет ли у вас в подвале Бетховена?» Знаменитый итальянский композитор Джузеппе Верди однажды сказал: «Когда мне было 18 лет, я считал себя великим и говорил «я». Когда мне исполнилось 25 лет, я стал говорить «я и Моцарт». Когда мне стукнуло 40, я говорил «Моцарт и я». Теперь же я говорю просто «Моцарт».
0: Шутить изволите?
1: Друзья, скажу на прощание просто. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите? На Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама. С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализа.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: На столичных 9 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Бойтесь людей, которые не курят, не пьют, не употребляют сладкое, жареное, жирное. Если они так издеваются над собой, представьте, что они могут сделать с вами!

всегда в начале любых отношений мы сильно любим идеализировать партнера. И нам кажется, да нет, не может быть она не такая, и он не такой. А потом раз, и все мы такие, и все мы такие. И знаете, вот с юморфом, кстати, не такая история. Потому что даже когда вы включаете волну и думаете, ну, наверное же, здесь шутки есть. И, наверное, они смешные. А потом раз, и одна шутка. А потом думаете, ну, может быть, есть какая-то еще и не смешная шутка. А потом раз, и все смешные шутки, друзья. Действительно, это так и есть. У нас все шутки абсолютно смешные, и вы абсолютно смешные шутки нам всегда присылайте и продолжайте присылать в нашем веселом чате. Номер наш +7 915 0303567. Пишите нам и не забывайте подписываться. Писать, кстати, можно в приложении Макс, Телеграм, и просто старые добрые смски можно отправлять. Ну а из смешного, раз уж я про это заговорила, мы услышим в финале часа задорного навсегда, послушаем монолог. Также будет Игорь Мухич в нашей любимой рубрике «Реалити-криминалити». В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма. В рубрике «Я такого не говорил», ну а прямо сейчас «Биг стендап». У микрофона вас приветствую я, Настя Иванова. Всем доброго утра, здравствуйте. А все это юмор вам. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Андрей Цеховский, Москва.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне вначале всегда нужно говорить, у меня есть проблемы с координацией и с речью, и поэтому каждое новое общение надо начинать с фразы, что я не наколдырился. У меня вот какая проблема, мне уже 38, и у меня нет детей, и моя мама отчаянно ждет внуков. И представляете, в этой ситуации ей на домашний номер позвонили такие эдакие телефонные шутницы. Звонят, говорят: «Здравствуйте, я беременна от вашего сына». На что моя мама сказала: «Я не знаю, кто ты, но спасибо тебе». Девочка не ожидала такой реакции, сказала: «Да ну, это мы пошутили». На что мама ответила: «Я найду тебя, и ты родишь». Я бы с удовольствием порадовал бы маму, но для этого нужно для начала хотя бы с кем-то познакомиться. Но девушкам не нравятся с виду пьяные люди, и я очень сильно почему-то нравлюсь таким очень стрёмным бабищам. Я должен вам объяснить, это потому что целый пласт людей. Знаете, это такие женщины, которые вот носят такие прически, помните, вот высокие, с начесом, на которые смотришь и думаешь: прикольно, а где птенцы?» И вот они постоянно носят леопард. Зима, лето, леопард, 93-й год, 2020-й, леопард. И уже, я думаю, в зоопарках не осталось леопардов. Я думаю, что даже сами леопарды, когда сидят в своем вольере, и самец леопарда говорит своей самке: «Лида, как бы наш выход? Люди ждут». На что он ему отвечает: «Валера, я тебе сказал, я в этом никуда не пойду. Это уже просто неприлично. Послушай, ну нас такими сделала природа, мы не можем просто взять и переодеться. Я не знаю, ты самец, решай что-нибудь, давай вымирай к чертовой матери. Я не собираюсь в этом на люди выходить». Постоянно леопард, это ужасно. И они почему-то еще, знаете, перейдем к обуви. Они постоянно носят такие блестящие высокие сапоги, называются ботфорты. Знаете, вот с такой же штукой вверху, ну вот, чтобы было понятно, в таких сапогах боярский Д'Артаньян играл. Эй! И когда смотришь на это, думаешь: блин, тысяча чертей, именем короля переобуйся. И вот представляете, когда такое надвигается на тебя, кокон с птенцами, леопард, заправленный в ботфорты, еще они стараются максимально сделать сексуальное лицо в их понимании. И это выглядит страшно. Я это не смогу повторить, во мне нет столько похоти. И когда надвигается такое на тебя, единственное, что я могу сказать: мать, ты вообще крещеная. Спасибо большое, у меня все, спасибо.

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Белка летяга так за всю жизнь никуда и не слетала, хотя много планировала.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Признавать свои ошибки хорошо, но признавать чужие еще лучше. Позитивный человек – это тот, кого послали нахрен, а он вернулся загорелый, отдохнувший и всем подарил магнитики. Кто поздно встает, тот рядом с метро живет. Не имей 100 рублей, а имей 100 тысяч рублей. Шкаф не тумба, Тимон не Пумба. Она так сильно влюбилась в него, что родила ему сына уже через 2 месяца после знакомства.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Михаил Стебниенко.
1: Значит, ты, Оля, перестаешь ходить по ресторанам, а начинаешь ходить, ну, просто ходить.
0: Ольга Картункова.
2: Мама пришла, молочка принесла, чтоб ты похлебал рылом своим.
0: Валерий Рахтин.
3: Ну, это не проблема вообще. Проблема – это когда твой рэп случайно в трек-листе Мизулиной оказывается.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Это принципиальнейшее противостояние, которое берет свое начало немногим более 2 лет назад, когда в Перми впервые зародился футбол.
0: «Однажды в России» – народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на 1000 товаров для дома, дачи и отдыха. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 26 июня.
6: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
7: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
8: Что? Я в игре?
6: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
9: Девочка в игре. Где все иначе? Где уровни в рай?
6: Кино с 25 июня.
10: Это же круто!
6: 6+.
11: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
12: Три новые короткие истории.
13: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
12: Три богатыря, ни дня без подвига 3. В кино с 25 июня.
14: Будет с кем силушкой помериться.
12: Категория 6+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Все программы в телевизоре пометили по возрасту. И теперь дети точно знают, какие передачи самые интересные.
2: Бесконечности одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица

0: И снова веселый чат, снова привет из шутки и поздравления. Плюс 7-915-0303-567. Я надеюсь, что вы успели записать этот номер, хотя я знаю, что вы знаете его наизусть. Поэтому отправляйте свои сообщения, я все принимаю, и принимаю все это в приложении Макс, в Телеграм и также на СМС-портале. Ну и, собственно, с СМС-портала и начнем. Привет из Челябинска от семьи Якимовых. Мы отдыхаем на даче. Привет маме Тане, у которой юбилей. Желаем крепкого здоровья. Мы тебя очень сильно любим. Твои дети. Класс. Супер. Вам тоже мы большой привет передаем. Есть еще такое сообщение от из Иркутской области для Маруси. Желают вам хорошего настроения, Маруся. Роман пишет: привет Олесе Евцихевич. Желают вам хорошего настроения, Олеся. Так, принимается. Идем дальше. Екатерина желает классного дня своему дорогому и любимому мужу Владимиру. Пишет, что именно он ее главный мотиватор по жизни и вообще ангел-хранитель. Даже вот так. Класс. Какая у вас хорошая любовь. Аня пишет: коллектив из Коми Усинска от всей души поздравляют с днем медицинского работника. Всех желаем благополучия, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благодарных пациентов. Всем-всем-всем. Класс, мы тоже присоединяемся. Так, друзья, ну а вы присоединяйтесь к следующему веселому чату, который будет ровно через час. Шутки, приветы вновь ваши будут звучать. Вы, самое главное, пишите. А пока вы пишете, мы с вами до конца часа насладимся рубрикой «Реалити Криминальти». В финале услышим задорного навсегда.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: выступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Русский народ – самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
2: Реалити криминалити.
1: Вчера, 19 декабря 2019 года,

0: номер 3141, но не потому, что осознал, а потому, что иссяк. Моя промашка заключалась в том, что в попыхах я наизнанку натянул трусы, которые впоследствии оказались женскими и не моими, в чем меня и уличила жена. На лбу Сидоркиной виднелась огромная шишка от удара тупым предметом, которым оказалась голова пьяного супруга. Я не хотел красть чемодан. Проходя мимо потерпевшего, я поскользнулся, машинально схватился за его чемодан, после чего по инерции пробежал с ним 50 метров. И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
4: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 13, плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Только наши люди могли придумать фразу «виновник торжества». Вроде всем классно и весело, но все равно ты накосячил.

0: Пришел человек со спитым лицом в Калининграде. Говорит, я вам расскажу одну историю, потому что я чуть не спился. Теща уехала в отпуск. Вот это только у нас возможно. Уехала в отпуск теща, а он, пока ее не было, решил построить к своему огородику оградку. Измерил рулеткой огородик 12 метров и заказал 3 секции по 4 метра. Следите, да? Арифметика несложная. 3 на 4 будет 12. Ему сделали 3 секции по 4 метра, он привез, поставил на 1,5 метра длиннее. Он измерил огород. 12 метров поставил длиннее. Измерил каждую секцию. 4 метра поставил длиннее. Пересчитал секции внимательно. Раз, два, три. Поставил длиннее. Умножил 3 на 4 столбиком. 12. Поставил длиннее. Напился. У русского один способ разрешения неразрешаемых проблем. На утро пригласил друзей. Все перепились к вечеру. Все. Потому что просто меняется вера в жизнь как-то. Таблица умножения другая, понимаете? Что-то происходит. Оказалось потрясающе. Оказывается, теща перед тем, как уехать в отпуск, красила потолок, заляпала краской рулетку, вырезала из нее 50 сантиметров и склеила.
1: Медики, бывает, обижаются. Вы ничего про нас не сочиняете, милый. Про вас не надо ничего сочинять, я это много раз говорил со сцены. Зачитываю цитаты из истории болезни. Отравленная с детства привыкла есть мел, поэтому откусила карандаш от таракана. Пострадавший хотел избавиться от жира, увидел рекламу о том, что стиральный порошок уничтожает любой жир, и натер им себе живот. Сумасшедший народ. Гениально. Больной начал пить в 12, но не помнит утра или ночи. Выпил 200 или 500 грамм водки, не помнит сколько, после чего вызвал скорую, чтобы узнать, сколько времени. А это еще гениальнее. Вот это весь русский характер. Отравление. Ночью очень захотелось есть. Съел 2 пирожка, 4 булочки. 1 стакан молока выпил, съел 2 соленых огурца, 1,5 литра киселя, заел это все оливками с косточками, считает, что отравился пирожком. Ушибленная, хороший диагноз, ушибленная, шла по темному коридору, запнулась об угол. Упала, ударилась об розетку. Вообще, это какое-то фантасмагория. Запнулась об угол. Розетка разбилась. Произошло короткое замыкание. Обожгло ушибленное лицо. После чего она испугалась. И была доставлена с тиком в больницу. А это эксклюзив. 9 мая моему мужу стало плохо. Я вызвал скорую, которая приехала 11 мая. Врач попросил сначала выпить, после чего сделал укол в диван и уехал.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: От создателей «Не одна дома».
7: Сюрприз.
8: Роба-няня.
6: Я робот Володя.
9: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку. Ну что, зажжем?
6: Робо-няня в кино с 18 июня 6+.
7: чем только черт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
8: Мы не хмуримся и продолжаем.
7: Новости, от которых хочется улыбаться.
10: Только одна история, правда? Все остальное мы придумали.
7: Веселые песни.
11: Поднимите мне зарплату.
7: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
12: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
7: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: В Москве 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Что бы там ни говорили, а женщины умеют хранить секреты. Если вдруг женщина сама не справляется, она позовет на помощь подруг, и вместе они уже наверняка секрет сохранят.

0: всем богиням красоты и, конечно же, мужчины вам. Я напомню с удовольствием о том, что у нас есть суперигра «Автомобиль за улыбку», в которой каждый из вас за свою очаровательную улыбку может забрать у нас новый классный автомобиль. Правила простые. Вы делаете фотки, загружаете их на сайт вещеворадио.ру, внимательно слушаете Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда же мы вам позвоним, ну а после называете шутки, забираете, точнее, шутку одну, забираете 3000, отправляетесь в суперфинал и, возможно, под Новый год именно вы заберете новенький автомобиль. В общем, присоединяйтесь. Ну, а к вам в этом часе присоединилась я, Настя Иванова. Всем доброе утро, здравствуйте. У нас с вами впереди, а точнее, в финале этого часа анекдоты Игоря Маменко. Также лучший менеджер проекта «Лиг городов». В середине часа не реклама, ну, а прямо сейчас «Однажды в России».
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды на спортивном телеканале.
2: Сегодня уникальный эфир. В студии сразу два Дмитрия Губерниева.
3: Да, дорогие друзья, нас двое. А это значит, что в два раза больше энергии, в два раза больше патриотизма. Уважаемые друзья, чемпионат мира по футболу закончился, но Мяч ТВ продолжает освещать не менее захватывающие спортивные баталии. Сегодня мы поговорим о чемпионате мира по бадминтону. Ну как вы думаете, где проходит чемпионат мира по бадминтону?
2: Я, Дмитрий, думаю, что на шашлычках.
3: Дмитрий, чемпионат мира по бадминтону проходит в Нанкине. Это Китайская Народная Республика. И, внимание, у нас в гостях в студии Мяч ТВ. Первая ракетка России. Потому что он первым ее купил в магазине сходнинских спорттоваров.
2: Сегодня он член сборной России по бадминтону. И, скорее всего, он еще чем-то занимается. Иначе бы он просто сдох с голоду. Евгений Селезнев.
3: Ну вот расскажите, как из всех видов спорта вы выбрали бадминтон? У меня есть только один вариант. Почему? По алфавиту.
4: Нет, Дмитрий, зря вы так, зря. Бадминтон это сила воли, это выносливость.
2: Согласен, действительно нужна нехилая сила воли, чтобы его включить. И колоссальная выносливость, чтобы досмотреть его до конца и тебя не рубануть.
3: Евгений, назрел еще один вопрос. Почему чемпионат мира сейчас проходит в Китае, а вы сидите здесь?
4: Мы просто с моим тренером как решили, что вот мое присутствие на чемпионате никак не отобразится на результате. В результате моем, так сказать. Вот так мы решили, да.
3: Да, друзья, тем временем мы переходим к более интересным темам.
2: И совсем скоро в Сочи пройдет этап Формулы-1. Спорта номер один среди формул.
3: И сегодня у нас в гостях российский пилот Формулы-1 Сергей Сироткин.
2: Сергей Сироткин.
3: Друзья, за всю историю автогонок Формулы-1 это третий пилот из России. Третий пилот из России в Формуле-1.
2: Ну, хоть тут в тройке, да, Сергей?
5: Сергей, скажите, а с чего начать обычному школьнику, который хочет стать пилотом Формулы-1?
6: Ну, здесь главное желание.
2: Да, конечно, ага. Желание, чтобы твои родители купили тебе болид. Не кроссовочки какие-нибудь, чтобы играть в футбол, не плавочки, чтобы плавать, Дмитрий, а болид, представляете?
3: С 8-цилиндровым 4-тактным двигателем болид.
2: Который ты разбегачишь при первой же тренировке, и придется покупать тебе новый болид.
3: Мой коллега, кстати, Сергей, имеет в виду, что если вдруг по какой-то причине вы не можете себе позволить единовременную трату в 960 миллионов рублей, то что же делать тогда?
2: Что же делать? Идти в бадминтон!
6: Слушайте, ну это уже вот перебор, ей-богу. Что происходит? Вы мне вопросы задаете и не даете на них отвечать. Взяли бы вместо меня сюда манекен, посадили бы, ничего не поменялось.
3: Да как и твой болид, посадили бы, ничего не поменялось.
2: Абсолютно согласен с вами, Дмитрий.
6: Знаете, это обидно, я ухожу.
2: Уходите! Ну что же, дорогие друзья, время нашей программы подходит к концу. Смотрите спорт, любите спорт, чтобы нарожать новых спортсменов.
3: С вами был я, Дмитрий Губерниев.
2: И я, Дмитрий Губерниев.
1: Однажды в России.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В борьбе с лишним весом живот всегда оказывается на полшага впереди.

0: Так, друзья, ну а я спешу вам напомнить о том, что веселый чат стартует буквально через 14 минут. И ваши смс я хочу видеть в наших порталах. В приложении Макс, в Телеграм и, конечно же, смс-сообщениями. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Ну а еще вот прямо через несколько секунд мы услышим нашу фирменную не рекламу. Продавать ничего не будем, будем только смеяться. Также до конца часа Лига городов и в финале тройка анекдотов Игоря Маменко. Не пропустите.
1: У нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Дорогой, смотри, сколько я всего накупила. Рубашку для черепашки, подтяжки для таракашки, маечку-попугайчику, курточку-паучку, штанишки для муравьишки, калошки для сороконожки и пуховичок для хомячка.
3: То есть весь свой зверинец одела и обула. И всего за 128 тысяч рублей? Какая же ты у меня сказочная!
4: Вашему хомяку стало холодно, а мадагаскарскому таракану совершенно нечего надеть. Интернет-бутик «Шпындрик». «Шпындрик». Одежка для самых маленьких питомцев.
3: Целых 128 тысяч рублей! Блин.
4: Да, цены кусаются, а еще царапаются и даже жалят. Но это же ваш любимый питомец. Шпындрик. Даже сказочные твари краше в нашем пеньюаре.
5: Значит так, собрала все вот это и отнесла обратно.
2: Как? Даже пуховичок для хомячка?
5: И пуховичок, и хомячка, и саму себя куда-нибудь уже отнеси.
6: Шпындрик. Не реклама.
7: Антикоррупционный комитет при поддержке ПСИН России приглашает граждан на выставку «Казнократство и мздоимство на Руси».
8: Уникальная коллекция взяточных конвертов с петровских времен до наших дней. Иммерсивный павильон «Пытки и казни». Испытай это на себе. Мастер-классы от известных взяточников. Дискуссионный клуб «Практика отката». Макет квартиры полковника Захарченко в натуральную величину. И показательные выступления шоу-балета «Балаклавушка».
7: Выставка «Казнократство и мздоимство на Руси». ВВЦ. Павильон «Мелкий рогатый скот». «Казнократство и мздоимство на Руси». Не дать не взять.
9: А вы хотите научиться играть на баяне? А вот и зря. Обратимся к фактам. 97% свадеб в России проходят с участием баяниста. 76% женщин в возрасте 40+ считают, что баян делает мужчину привлекательнее. Даже посредственный баянист зарабатывает в электричке в 3 раза больше, чем гитарист, саксофонист и балалаишник вместе взятые. И, наконец, вы просто вслушайтесь. Ну как, теперь вы хотите? Тогда покупайте универсальный электронный самоучитель игры на баяне. И всего за 3 месяца вы овладеете этим простым и во всех отношениях прибыльным инструментом. Внимание! Звоните нам прямо сейчас и получите скидку 25% на покупку самого баяна. Ведь без баяна самоучитель, увы, не сработает. Кстати, если у вас есть теща, купите сразу 2. Универсальный электронный самоучитель игры на баяне. Подробности на сайте «Какая песня без баяна.ух».

Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Ну все, я готов к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
9: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
10: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
13: Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Плохо слышащий дед подарил внуку на день рождения 15-й плафон.

0: Шутки, привет и поздравления прямо сейчас будут вылетать из ваших радиоприемников. Ну а чтобы они оттуда вылетели, нужно, чтобы они залетели в наши смс-порталы. Поэтому пишите, друзья, номер наш плюс 7-915-0303-567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Итак, дочь Таисия просит прощения у своей мамы Татьяны за то, что ее не послушалась. И очень сильно любит Тая свою мамочку. Очень-очень сильно. Класс. Но мы надеемся, что вы там, девочки, как-то разберетесь все-таки. В любом случае, все у вас будет хорошо. Владимир просит прощения у Наташи сейчас. Что произошло, уважаемые слушатели? Что же вы там все с утра переругались? Вроде бы суббота. Ну вы что, давайте собираться, давайте переходить на сторону добра и любви. И Антон передает привет своему папе. Передали. Идем дальше. Привет мужу Роману. Едем в Тулу к теще в компании с любимым радио. Ната из Владимирской области написала. Ну, хоть у кого-то день задался, по крайней мере, у Натальи. Да, теща, ну и ваш супруг, наверное, к теще тоже очень рад ехать, я даже не сомневаюсь. Итак, поздравьте Ширшеву Ольгу из Новомихайловска, Туапсинского района, с днем рождения. Оля, мы тебя любим, твои Оксана и Антон. Хорошо, поздравляем, мы тоже присоединяемся, конечно же. И еще есть сообщение от Лены, желает она Виолетте хорошего настроения. Друзья, будем продолжать желать всего самого хорошего друг другу в следующем часе, все так же в веселом чате. Ну а пока послушаем лучшие миниатюры проекта «Лиг городов», а в финале услышим анекдоты Игоря Маменко. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: существуют меры господдержки многодетным семьям. Представьте, семья китайцев пришла в МФЦ.
1: Так, хорошо, а что там дальше?
2: За 17-го ребенка вам подарят электробус. За 22-го вы заходите команды в чемпионат России по футболу.
1: Настолько?
2: Второй дивизион. За 41-го изображаем вас на 5-тысячной купюре вместо Хабаровска.
3: Дальше продолжать?
1: Да, конечно. Мы же еще молодые. У нас полно сил.
2: Хорошо. За 128-го, 256-го и 512-го ребенка мы подарим вам флешку на 16 гигабайт. За 310-го ребенка мы подарим вам большой холодный камень, чтобы вы на нем сидели.
1: Это еще зачем?
2: Но это же нужно как-то остановить. Дальше повнимательнее. Пошли два комбо-набора. 7 мальчиков подряд шуруповерт, 3 девочки подряд хороший фен. Ну и на финальных родах вам в палату придет Надежда Бабкина и скажет... Все!
4: Команда «Северяне» Нягань.
5: Чем позже в круглосуточный магазин заходит посетитель, тем более странно он себя ведет. Итак, 4 утра, супермаркет.
6: Здорово. Цена хлеба меня сейчас интересует.
7: 35 рублей.
6: Значит так, давай 32 рубля даю и разбежались.
7: Нет.
6: Хорошо, тогда 17 рублей и нюхаю сосиску в тесте.
7: Нет.
6: Хорошо, 18 рублей ты нюхаешь сосиску в тесте, а я на это смотрю.
7: Да нет.
6: Хорошо, тогда продай мне паспорт.
7: Я не могу продать вам паспорт.
6: Все в порядке, у меня с собой сигареты. Почем коньяк?
7: 5600.
6: Был бы 5500, купил бы.
7: Что вам нужно?
6: Что там по хлебу?
7: Да на свой хлеб.
6: Всегда работает.
8: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
4: Хорошая погода.
9: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 13, плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
4: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
10: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
11: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
12: «Мясной гурман» — это вкусное. Колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
13: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Зашел в магазин «Дары Армении», а там, представляете, все за деньги.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Эстонский таможенник заходит в купе поезда, сидит мужик, он ему говорит: чай. Нет, чай. Кофе. Какова цель вашего визита в Эстонию?
2: Жена молодая говорит мужу: теперь, когда мы поженились, тебе лучше перестать играть в гольф. Сам посуди, если мы продадим все клюшки, мы сможем купить себе новую мебель. Он говорит: ты говоришь, как моя бывшая жена. Как бывшая? Ты говорил, что до меня ты не был ни на ком женат. А я и не был.
1: Из ресторана выходит дребезги пьяный человек и стоит такси. Он к таксисту подходит и говорит: шеф свободен? Да. Пошли потанцуем.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор ФМ. Танцуют все на Юмор ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У женщин более высокий болевой порог, поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
4: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: спортом.
1: Потому и не кусают.
2: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Ставкар. Реклама.
5: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыж». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
6: Попасть в компьютерную игру, оказывается, не так уж и сложно.
7: Я в игре? Это же круто!
6: Выбраться из нее гораздо сложнее.
8: Девочка в игре, где все иначе, где ура!
7: Алло, игра!
6: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. «Побег из Сколбора». В кино с 25 июня. 6+.

0: Москве 11:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Тараканы развелись? Неудивительно. Я никогда не верил в их отношения.

0: Нет, друзья, ничего раздалбливать мы не будем, мы будем только играть. И, кстати, уже в этом часе мы сыграем в автомобиль за улыбку. Если вы с нами, то будьте, пожалуйста, внимательны, потому что прозвучит совсем скоро шутка Николая Фоменко. Я действительно кому-то из вас позвоню. Ваша задача — назвать шутку, забрать 3000 и отправиться в суперфинал. Все. И под Новый год потом в суперфинале забрать, возможно, новый классный автомобиль. Ну, а по каждому шутку вам привет говорю я, Настя Иванова. Продолжаю быть с вами здесь и буду еще час точно. Значит, что у нас будет? У нас будет веселый чат, передам ваш привет, поздравления и шутки. Пишите. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Ну и не забывайте подписываться. И смешного послушаем Жванецкого в финале этого часа. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа рубрика «Сатья с юмором». Ну а прямо сейчас тот самый КВН. А вообще все это юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Снова наша тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Челябинска и Магнитогорска. Уездный город.
2: Добрый день, уважаемые отдыхающие. Сегодня у нас состязание по перетягиванию каната, в котором участвуют Вася Гайкин и Станишевский Вениамин Леопольдович. Так сказать, сила против ума.
3: Скажите, пожалуйста, а что такое канат?
2: А, канат то, что в руках держите, и по моей команде будете тянуть.
3: В какую сторону?
4: Извините, точно доктор наук?
3: Нет, ну интуитивно я догадываюсь, что в ту, но хотелось бы уточнить.
2: Все правильно, в ту. Итак, начали! А ты почему не тянешь?
5: Че?
2: Канат.
5: Не.
2: В руках у тебя.
3: Скажите, я еще не выиграл?
2: Пока еще нет, тяните.
5: А это не канат.
2: А что это?
5: Это трос.
3: Где трос?
2: Не отвлекайтесь, тяните свой канат.
5: А что это главное, вы ему дали канат, а мне трос. Подсунули что-то, я не знаю. Я тянуть я буду сейчас, просто я не знаю.
3: Да где же трос?
2: Да господи, нет никакого троса, оба тяните канат.
5: Дайте канат, буду тянуть канат, понимаешь? Дали мне что-то, хотят от меня.
2: Хорошо, хорошо, оба тяните трос.
3: Все-таки интересно, а где же трос?
2: У вас в руках.
3: Насколько я разбираюсь в канатах, это канат.
2: А вы представьте, что это трос, и тяните трос.
3: Первый раз вижу, чтобы канат был тросом. Хотя и канат тоже первый раз вижу.
2: Я вас умоляю, тяните!
5: В какую сторону?
2: В ту!
3: В какую?
2: Не отвлекайтесь, тяните в свою сторону!
5: А что это главное, ему свою сторону, а мне в какую-то ту. Может быть, я тоже свою сторону хочу тянуть.
2: Хорошо. Пойдем другим путем. Задача на воображение. Представь, что ты из колодца тянешь ведро.
5: А зачем мне ведро? Я не хочу ведро.
2: Ты хочешь воды попить?
5: Не хочу ее пить.
2: Хорошо. А что ты хочешь?
5: Я хочу мопед.
2: Отлично. Ты из колодца тянешь мопед. Господи, прости, какая чушь, а? И чем быстрее ты его вытянешь, тем быстрее он у тебя будет. Понимаешь, новенький, верховина, 50 кубиков, хорошие фотофотки, шипованная резина.
5: Мотаник, ну-ка уйди, сейчас там из колодца мой мопед попрет. А то когда фотки помнешь, мне новенький.
2: Забыли мопед. Положите.
3: Канат.
5: Мопед.
2: Все положили. Так, подойдите сюда. Возьмите меня за эту руку. Представьте, что это трос. Вот. Держите за эту руку. Это канат. Сейчас по команде будете тянуть. Начали.
3: Вам больно?
2: Ужасно.
3: Извините. Извините, товарищ. Могу я вам в данной ситуации процитировать Шопенгауэра?
2: Не надо Шопенгауэра.
5: А Вишневского? А чё, хорошая мазь помогла бы там, чё?
3: Товарищ, мы готовы, начинайте.
2: Начали! Что опять?
5: Ой, вы знаете, у нас перепуталось, у меня не трос, а канат, по-моему.
2: Давайте сюда, сказал уже! Вот ваш трос, вот ваш канат, все довольны, у вас трос, у вас канат, вам и карты в руки.
5: А кто раздает?
3: Какие карты?
2: Я раздаю, тяните!
5: У меня трос.
3: А у меня канат.
5: Скажите, а козырной трос бьет каната?
2: нет!
3: Ух ты!
6: Скажите тогда, а что такое Шопенгауэр?
2: Господи, вспомнил, а!
3: Можно я объясню?
2: Не надо ничего объяснять! Тяните канат!
6: Это не канат!
2: Тяните трос!
3: Да это не трос!
2: А что это?
6: Это Шопенгауэр!
2: Ну что, тяните Шопенгауэр!
3: Да какой же
2: это... Да перестаньте же это Шопенгауэр и тяните
6: ну,
2: уже!
6: Ну ладно, что там?
2: Господи, свершилось! Итак, в состязании по перетягиванию каната...
6: Шопенгауэра!
2: По перетягиванию Шопенгауэра...
3: О. Скажите, а кто победил? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, что он, но хотелось бы...
2: Знаете, идите вы...
3: Куда? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, куда, но хотелось...
2: Пошли вон!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
4: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
5: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: размножается спорами. Поэтому не спорьте с плесенью.
1: Друзья, прозвучала шутка Николая Фомин. Как я и обещала, стартует наш очередной эпизод суперигры, где каждый из вас может выиграть 3000 рублей в моменте. И, конечно же, забрать самый главный приз. Это новый классный автомобиль уже под Новый год. Правила простые. Вы делаете фотографию, загружаете ее на сайт veseloradio.ru. Внимательно нас слушаете, ловите шутки Николая Фоменко и ждете, когда же мы вам позвоним. Ну, а после звонка отвечайте, называйте шутку, забирайте 3000, и дальше вы уже все знаете. Все максимально просто, максимально прозрачно. И, кстати, участие в нашей игре абсолютно бесплатное. Тоже не забывайте. А теперь давайте просто переходить уже к игре. Все, мы говорим, улыбайзер, стоп.
2: Автомобиль за улыбку.
1: Прекрасная Юлия из Томска, пожалуйста, подойдите к своему мобильному телефону, потому что я сейчас буду набирать ваш номер и очень хочу услышать шутку Николая Фоменко. Ну а для начала, конечно, хочу услышать гудки вашего телефона. В общем, набираю номер. Так, номер мы набрали. Теперь будем ожидать соединения с Томском, с Юлией. Класс. 30 секунд у нас, Юль, чтобы послушать соединение, чтобы услышать ваш голос. Юлечка, подходите к телефону как можно скорее. На кону.
3: Привет. Пока абонент не может ответить.
1: Спасибо большое, уважаемый автоответчик. Понимаем, что не может ответить наша Юлия и не может назвать и шутку, и забрать 3000 тоже. Соответственно, она не может и в суперфинал тоже не может отправиться прямо сейчас. Но ничего, Юль, по правилам нашей игры у вас будет, возможно, еще одна возможность. Да, как бы это ни звучало, потому что мы оставляем вас в нашем улыбайзере. Возможно, еще раз вам позвоним. Только тогда, пожалуйста, назовите эту самую шутку. Заберите 3000 и отправьте в суперфинал. Это, кстати, не только для Юли, информация для всех абсолютно. Друзья, ну а если вы еще не в игре, то вступайте как можно скорее. Помните, что на кону просто автомобиль, просто за вашу улыбку. Участие бесплатное. Ну а этот эпизод игры я завершаю, раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте. Говорят, прежде чем жениться на девушке, нужно узнать ее мать. Так ли это?
0: «Сатья отвечает».
2: Ну, я человек с глубоко испорченным прошлым. Что вы вкладываете в понятие «узнать мать»?
3: Все, я, это риторический вопрос.
2: Я понимаю, что вопрос, наверное, из вот этой поговорки. Хочешь узнать, какая будет жена, посмотри на тещу. Ну и в этом что-то есть, потому что девочка все-таки воспитывалась в этой семье. В общем, нормально познакомиться с матерью своей будущей жены до того, ну, как у вас трое детей появилось, да? Приходишь, смотришь, пообщался с тещей, покушал ее борщик, скорее всего, будет такой же. Потом посмотрел на папу. Если папа где-то под плинтусом, это приблизительно твое место и в новой семье будет. Имей в виду, приблизительно там и ты будешь жить. Ну, конечно, если не увезешь у нее куда-нибудь на Сахалин подальше и потом долго не будешь водить на лекции известного семейного психолога. То есть четыре вещи влияют на формирование человека. Это пример в семье, это религия, это образование и социум. И вот из этих четырех вещей 80% занимает пример в семье. Поэтому, ну, дети гардеробщиков рождаются с петелькой. Ты вот посмотри на... Некоторые думают, я гляну на тещу, если теща толстая, то и жена будет. Ну, в принципе, и даже это. Потому что у них, похоже, одинаковые пищевые привычки. Или, конечно, твоя суженая будет в спортзале пахать, аки конь. Да, я согласен. Надо познакомиться, узнать, посмотреть. Оттуда можно набрать очень много, очень много. Кто-то скажет, что это мракобесие. Я не спорю. Я не спорю. Но вот у меня часто спрашивают, как сделать, чтобы точно родился сын? Я говорю, гаечный ключ под кровать. Кто сделал? У всех сын. А остальные говорят, что это мракобесие. Понимаете? Поэтому прислушайся. Народ врать не будет.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор

0: Гласит Акмаль.
1: Как Брюс Ли прыгнул Павлик и на скорой увезли.
0: Шутки, песни, блюз. Шоу музыкальных пародий. Все звезды блюз. Стас Ярушин блюз. Очаровательная Надежда Ангарская.
2: 33 коронки, золотая пасть. 33 коронки, это надо ж было так упасть.

0: Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктами миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: От создателей «Не одна дома».
3: Сюрприз.
4: Роба-няня.
2: Я робот Володя.
5: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
6: Ну что, зажжем?
2: Робо-няня. В кино с 18 июня. 6+.
7: Чем только черт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
8: Мы не хмуримся и продолжаем.
7: Новости, от которых хочется улыбаться.
9: Только одна история, правда. Все остальное мы придумали.
7: Веселые песни.
9: Поднимите мне зарплату.
7: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
10: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
7: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ.
11: 16+.
12: Три новые короткие истории.
13: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
12: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
14: Будет с кем силушкой помериться.
12: Категория 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Чем старше становишься, тем больше сужается круг друзей. И в итоге остаются самые преданные: кот, диван и холодильник.

0: еще один веселый чат, и еще одни приветы, поздравления. И, конечно же, ваши лучшие шутки прозвучат прямо сейчас. Ловите. Татьяна Жукова с днем рождения поздравляет Татьяна. Желает ей хорошего настроения. Семья Сергеевых из Челябинска передает привет семье Якимовых из Челябинска. Всем хорошего настроения и хорошего отдыха. Класс. Андрей Власов пишет. Добрый день. Хочу поздравить свою жену с 29-летием нашей свадьбы. Свет, я тебя люблю. Твой Андрейка из Екатеринбурга. Ну, романтика, конечно. У нас здесь на Юмор-ФМ. Классно, классно. Идем дальше. Всем отличного дня. У меня позавчера родилась вторая дочь. Сегодня забираю из роддома. Всем счастья и жизни. Написал Роман из города Орел. Роман, вот это, конечно, поздравление сейчас будет от нас. Мы вас вообще все поздравляем. Вообще всей страной говорим, что вы дважды счастливый человек. Даже трижды, потому что у вас есть прекрасная жена и две прекрасные дочки. Так, а привет из Старого Оскола от Николая. Спасибо. Николай, значит, такое сообщение. Приветствуем всех, кто нас слышит. Мы сейчас едем на свадьбу из Шадринска в Тюмень, чтобы поздравить Ивана и Анастасию Алексеевых. А еще хотим поздравить Журавлеву Валерию Павловну с Новым годом ее рождения. Пусть у всех все будет замурчательно. Все так и есть. Друзья, ну а дальше Кирилл Горин будет передавать ваши приветы и шутки, и поздравления. Вы ему обязательно пишите номер прежний. А пока он здесь, пока он добегает до нашей студии, мы услышим анекдоты самого лучшего Дэна, ну а в финале послушаем Михаила Жванецкого. Ни в коем случае не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Если хорошенько поискать, то повод для гордости можно найти где и в чем угодно. Вот вам пример. Муж впервые приводит свою жену на корпоратив. Жена спрашивает: «Кто эта женщина в красном платье?» Муж отвечает: «Любовница шефа».
3: «Ну так».
2: «А та полная брюнетка?»
3: «Любовница главного бухгалтера».
2: «Ну понятно». «А в желтом платье вот это в цветочек?»
3: «Любовница начальника отдела».
2: «Да». «О, а эта стройная блондинка?» Муж забылся, вошел в раж и говорит: «А это моя любовница».
3: Жена с гордостью: «Наш-то, а? Лучше всех!»
2: Мужья и любовники, выполняйте свой долг. Не надейтесь

0: Одна, да.
1: А вот если не скромно, то 50 с собой привезешь.
2: Самый лучший Дэн.
0: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
3: Субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 13, плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
4: Спешите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей – дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас. Костромская, 4. Герцена, 121. Карла Маркса, 7. Звоните. 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Акция действует до конца июня.
6: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич. Огарно ИП 315-352-52-00-27-470.
7: Реклама.
8: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните. 70-12-77-70. 12-77.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Не госпрограмма?
12: Ну а что же? Очень на нее похоже.
13: В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
14: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
15: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: прощи за то, что свел меня с тобой.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Если вы сомневаетесь в необходимости буквы «ё», то сравните две фразы. «Все выпили» и «всё выпили». Всего-то две точки.
3: А какой трагический поворот сюжета?

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Маленькое такое странное произведение. Идешь, как обычно, куда-то. Лицо, как обычно, смотрит вперед. Вдруг сзади. Продолжать движение. Продолжаю. Так и идите. Я так и иду. Сядь правее. Возьму, беру. Не разговаривать. Молчу. Стоять, не оглядываться. Стою, не оглядываюсь. Пропускаю слева, что там сзади. Не оглядываться. Не оглядываюсь. Все свободны. Все свободен. Когда вышел этот указ об алкоголе, я тогда почувствовал, что от него пострадает не только большая часть населения нашей страны, но и писатели-юмористы. У нас не так много было разрешенных тем. Сейчас я прочту уже одно из послевоенных произведений. После указа. Когда-то казалось, что все по чуть-чуть. Мы уже почти добились этого. Интеллигенция еще сопротивлялась. Но непосредственные производители и большая часть крестьянства были охвачены этим подъемом. И все, как вы помните, с утра. Поэтому сложная наша техника до сих пор страдает такой точностью. Теперь участили случаи трезвой сборки. Тогда выявились конструктивные недостатки. Порой случается, что конструктивно ничего. Тогда вылезли некачественные элементы смежников. А теперь бывает сборка трезвая, конструктивно ничего, смежники не подвели. И тут пошли недостатки ГОСТа. А сейчас случается сборка трезвая, конструктивно хорошо, смежники не подвели, ГОСТ хорош. И тут пошли огрехи всей системы, научной организации труда. Не надо было водку трогать. Еще одно старое свое напомню вам. Самому я уже давно не читал, самому приятно вспомнить. Но до сих пор, к сожалению, живет. Когда меня спрашивают, вот я уже говорю, что я всегда в выигрыше, как ни странно. Или наша жизнь станет лучше, или мои произведения останутся бессмертными. Ну вот было написано, ну лет 10, наверное, назад. Ну приспособился народ, ну публика вертится. Едят то, чего нет в меню, носят то, чего нет в магазинах, угощают тем, чего не достать, говорят то, о чем не слышали, читают то, чего никто не писал, получают 120, тратят 250. Граждане воруют, страна богатеет. В драке не выручат, в войне победят.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
7: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
8: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
9: Что? Я в игре?
7: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
10: Девочка в игре.
7: Кино с 25 июня.
9: Это же круто!
7: 6+.

0: столице полдень.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Чем отличается чернобурка от песца? Чернобурка — это леса, а песец — это наша с вами жизнь.

0: И все-таки да, мы продолжаем радовать вас и всю страну каждый день и каждый миг для того, чтобы вы могли отлично проводить эти выходные и постоянно улыбаться. И если вы это делаете прямо сейчас, то мы рекомендуем вам просто взять, сфотографировать свою улыбку и загрузить фото на сайте веселое-радио.ру. Ну, два шага и шанс выиграть автомобиль уже в ваших руках. Остальные подробности на сайте Юмор.ФМ. Ну, а тем временем с вами в студии Кирилл Горин. И всем привет, всем классного дня. Напоминаю, номер веселого чата +7 915 0303 567, телеграм Макс и СМС. Пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Также юмор здесь, юмор у нас везде. В финале часа встречайте Сергея Бурунова в рубрике «Ильф, Петров и Бурунов» и избранный фрагмент из произведения «Золотой теленок». Здесь же будет Фоменко, и целых 5 раз он пошутит про деньги. А еще обязательно посмеемся над детскими перлами в исполнении угарного папы. И через мгновение вашему вниманию шутки песни Плюс. Ведущие Стас Ярушин и Надежда Ангарская вместе с Еленой Борщевой будут петь, шутить и веселиться. А вообще все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда Ангарская.

0: Это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездных гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева.
2: Начнешь, моя хорошая?
1: С удовольствием.
2: Давай.
3: I will try.

0: а их папа Шабрет.
1: На Юмор ФМ.
2: Я теперь, когда я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей. И с телефоном их детей.
3: Так.
4: Так, давайте я. Любил Андрей красиво жить, одеться по-богатому, но наплевать на это все патологоанатому.
2: Аплодисменты!
0: Ой, что это такое просыпается? Ой, что это так быстро одевается? Ночью прыгал и скакал, все мне спать не давал, а теперь жениться не собирается.
2: Это прямо мои студенческие годы! Так, продолжу. Ну это прям современное. О современном я могу сказать. Так.
0: Ты морячка, я моряк, дочь морячка, сын моряк, внук стендапер, внучка блогер, что и где пошло не так.
3: Так что, Лену просим?
2: Давай, Лен.
4: Давай.
0: Ой, стоит калина в поле у ручья, но

0: могу. Инженер в Тольятти знает ли о том, что одна девчина думает о нем. Третий день с Калины облетает свет, а открыть машину невозможно нет. А открыть машину невозможно нет.
1: Лена, это было просто здорово, не правда ли, друзья?
2: Шутки, песни плюс Лена Борщева спела как настоящий про на Юмор ФМ.
0: Если что, приглашайте, я вам тут еще напою. Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.

Реклама. На Твери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
2: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
3: Все для сварки вместе одном. Называется Верум. Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Верум». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боулерс» решают задачи, а не создают их. «Боулерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боулерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боулерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боулерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боулерс» – всегда заметное качество.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая.
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
10: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не

0: Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
1: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
2: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82. Юмор-ФМ. Шутки и песни. Фоменко на Юмор-ФМ.
3: Только у слабой женщины мужчина во всем виноват. У сильной он еще и наказан.

0: Ну а мы думаем о вас и напоминаем, уже через 14 минут в веселом чате я буду шутить вашими шутками, а также озвучу приветы, поздравления, признания в любви и все остальное в том числе. Номер для сообщений, напоминаю, +7 915 0303 567. Телеграм, Макс, СМС формат в том числе, поэтому пишите прямо сейчас. И смешного, напоминаю, в финале часа Ильф Петров и Бурунов. Еще услышим 5 шуток Фоменко про деньги. Ну а через пару мгновений вашему вниманию угарный папа.
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Мое почтение, меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
1: «Угарный папа».
2: Аня, 6 лет. Папа, ты просто не представляешь, как тяжело быть девочкой. Папа, и почему же? Ну, сначала надо померить одно платье, потом другое. К одному мальчику надо пойти показаться, потом к другому. Мама с бабушкой купают 4-летнего Дениса. Ему попадает шампунь в глазки. Денис кричит: «Бабоньки, милые, что же вы со мной делаете?» Из школьных сочинений Вовочки. Из всех женских прелестей у Марии Болконской были только глаза. Лошадей у нас в полку было много. Целых 7 конев. Мой дедушка в любой ситуации может показать свое достоинство. Лишь бы это не причинило вреда.
1: Угарный папа.
2: Элина, 4 года. Причесывает дедушку, у которого большая лысина. И приговаривает: «Дедушка, ну почему у тебя не растут волосы? Ты не переживай, я каждый день буду тебя поливать, и они вырастут». Леночка, 6 лет. У ее дяди не сложилась семейная жизнь, что очень бурно обсуждалось всеми доброжелательными родственниками. И на очередном семейном застолье при гостях Лена громко спрашивает: «Дядь Саш, а почему все говорят, что у тебя рога? Нет у тебя никаких рогов». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор ФМ. К вашим услугам единый номер Telegram +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.

0: и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Бриллианты Пашок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: В мелкой поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
3: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
4: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления.

0: Сергея Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: «Джетур Т1» – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Продам синего хамелеона. Нет, красного. Нет, зеленого. Короче, не продам.

0: Да, то самое место, где мы традиционно озвучиваем ваши шутки, приветы, поздравления и делаем это по единому номеру Telegram, Max и SMS. Вот эти цифры. +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. Сергей передает привет своей любимой и самой красивой жене Александре, сыну Ивану и желает вам отличного дня и классного настроения. Пламенный привет от Алены своим подругам Ирине, Жанне. Говорит, что вы у нее самые лучшие и она вас очень сильно любит. А вот Егор из Перми прислал нам шутку. На работу нужно собираться и идти быстро, так, чтобы не успеть передумать. Аркадий говорит привет всей стране и своей любимой жене Кристине. Мы едем на дачу, скоро будем отдыхать и готовить шашлык. Всем классного дня. Также привет Вике и Степану. Мы вас ждем в гости. Просьба к вам есть, не опаздывайте. Илья передает привет своим друзьям Артуру и Виктору, а также лучшей и самой любимой жене Эльвине. Катерина передает привет своей любимой семье Горьковых из Жигулевска и говорит вам, что сильно-сильно вас любит. И еще одна шутка у нас имеется, она от Степана. Должен вам признаться, что в вопросах, касающихся соленых огурцов, я, конечно же, консерватор. Напоминаю, смешно в финале часа Ильф Петров и Бурнов и избранный фрагмент из произведения «Золотой теленок». И совсем скоро Фоменко и целых 5 шуток про деньги. Номер для ваших сообщений +7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС формат.
1: Веселый чат. Поделись у

0: Хоменко. 5 шуток про деньги.
1: Деньги меня не испортили. Они даже не пытались. Закрываю глаза. Куча денег, машина, домик в Испании. Открываю глаза. Ни денег, ни машины, ни домика. Может, с глазами что-то? Моя жена нашла новый способ экономить свои деньги. Она тратит мои.
2: Ради денег можно пойти на все. Даже на работу.
1: Говорят, деньги зло. Так вот почему я такой добрый.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
3: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 11. Завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 50 04 20. С легким паром!

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я очень люблю путешествовать. Недавно посетил кухню столицы нашей квартиры, чтобы совершить ежедневное паломничество к холодильнику.

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Адам Козлевич сидел в своей машине, с отвращением глядя на глупый полосатый столбик биржи автомобилей. Козлевич был так погружен в свои печальные размышления, что даже не заметил двух молодых людей, уже довольно долго любовавшихся его машиной. «Оригинальная конструкция», — сказал, наконец, один из них. «Заря автомобилизма. Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое прикосновение, и получилась прелестная колхозная сноповязалка». «Отойди», — угрюмо сказал Козлевич. «То есть как это? Отойди? Зачем же вы поставили на своей молотилке рекламное клеймо «Эх, прокачу»? Может быть, мы с приятелем желаем совершить деловую поездку? Может быть, мы желаем именно «Эх, прокатиться»?» В первый раз за арбатовский период жизни на лице мученика автомобильного дела появилась улыбка. Он выскочил из машины и проворно завел тяжело застучавший мотор. «Пожалуйте», — сказал он, — «куда везти?» «На этот раз никуда», — заметил Балаганов. «Денег нету. Ничего не поделаешь, товарищ механик. Бедность!» «Все равно садись!» — закричал Козлевич отчаянно. «Подвезу даром! Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх, прокачу!» «Ну что ж, воспользуемся гостеприимством», — сказал Остап, усевшись рядом с шофером. «У вас, я вижу, хороший характер, но почему вы думаете, что мы способны танцевать в голом виде?» «Да тут все такие», — ответил шофер, выводя машину на главную улицу. Его томило желание поделиться с кем-нибудь своим горем, и шофер рассказал новым пассажирам всю историю падения города Арбатова, под развалинами которого барахтался сейчас его зеленый автомобиль. «Куда теперь ехать?» — с тоской закончил Козлевич. «Куда податься?» Остап помедлил, значительно посмотрел на своего рыжего компаньона и сказал: «Все ваши беды происходят от того, что вы правдоискатель. Вы просто ягненок, неудавшийся баптист. У вас есть автомобиль, и вы не знаете, куда ехать. У нас дела похуже, у нас автомобиля нет, но мы знаем, куда ехать. Хотите? Поедем вместе». «Куда?» — спросил шофер. «В Черноморск», — сказал Остап. «У нас там небольшое интимное дело, и вам работа найдется. В Черноморске ценят предметы старины и охотно на них катаются. Поедем?» Козлевич, все еще упираясь, хмуро сказал: «Бензину мало». «На 50 километров хватит?» «Хватит на 80». «В таком случае все в порядке. Ровно через 60 километров вас прямо на дороге будет поджидать большая железная бочка с авиационным бензином. Вам нравится авиационный бензин?»
2: «Нравится», — застенчиво ответил Козлевич.
1: «Тогда объявляю большой скоростной пробег Арбатов-Черноморск открытым», — торжественно сказал Остап. «Командором пробега назначаю себя. Водителем машины зачисляется...» «Как ваша фамилия?» «Адам Козлевич». «Гражданин Балаганов утверждается бортмехаником с возложением на такового обязанности прислуги за все». Через 2 часа машина медленно вывалилась из гаража и в последний раз покатила по улицам города Арбатова. Командор пробега развалился на рыжем сиденье, с удовлетворением поглядывая на своих новых подчиненных. «Адам!» — закричал он, покрывая скрежет мотора. «Как зовут вашу тележку?» «Лорен Дитрих!» — отвечал Козлевич. «Ну что это за название? Машина, как военный корабль, должна иметь собственное имя. Ваш Лорен Дитрих отличается замечательной скоростью и благородной красотой линий. Посему предлагаю присвоить машине название «Антилопа Гну». Кто против? Единогласно».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
5: Фоменко Фейк Радио!
4: Да, детка.

0: потому и не кусают.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белым и красно-желтыми ценниками.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
7: Категория 16+. We'll be right back.

0: российской столице 13:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Если ваш начальник вдруг заговорил с вами вежливо, значит, кого-то из вас двоих скоро уволят.

И мы тоже смотрим самое классное, самое теплое и самое приятное здесь, вокруг нас, каждый день и каждую секунду. Это все самое веселое радио страны на страже вашего настроения. Я Кирилл Горин, всем привет, здравствуйте. И с приятного, через полчаса в нашем веселом чате озвучу ваши шутки, приветы, поздравления, признания в любви и любые другие послания. Например, как проходит ваш день, чем вы занимаетесь, куда едите, что ешьте. Главное делать все это по нашему неизменному номеру +7 915 0303567. Телеграм, Макс, СМС в любом формате пишите. Главное, не забывайте подписываться. По вопросу юмора и смеха, в финале часа легендарный Михаил Задорнов навсегда. Плюс услышим ляпы спортивных комментаторов в рубрике «Гол. Ой, штанга» и озвучит их нам Роман Юнусов. А еще насладимся брутальными цитатами Джейсона Стэтхэма в нашем блокбастере «Я такого не говорил». И прямо сейчас вашему вниманию большой стендап. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Марина Светлакова, Обнинск.
1: Добрый вечер. Да, меня зовут Марина, мне 41. Я очень давно не была на свиданиях. Чтобы вы понимали, насколько, последний раз, когда я ходила с парнем на свидание, мы ходили на «Титаник». Ну, не смотреть, как он отплывает, а в кино, я не настолько старая. Это было мое самое романтическое свидание, представляете, в конце фильма, когда Джек тонет, а Роза держит его за руку, когда весь зал в слезах, мой парень говорит на весь кинотеатр: «Конечно, баба выжила, у женщин подкожный жир толще». Охренели все, даже Роза. Мне кажется, она на секунду перестала плакать. А я в ту же секунду поняла, что это мой будущий бывший. В Москве еще сложно с кем-то познакомиться, потому что в Москве самые ленивые мужчины. Знаете, я видела на сайте знакомства объявление: «Познакомлюсь с девушкой с зеленой ветки». Я думаю, серьезно? Ради секса лень сделать пересадку? Мне кажется, его следующее объявление будет: «Познакомлюсь с девушкой с Профсоюзной 23». Седьмой этаж. А нет, уже не надо. Лень. Как-то лежала в больнице, ко мне подошла женщина и говорит: «Марина, лечащему врачу и медсестре нужно дать». Я думаю, это на выбор или одновременно? Я говорю: «А зачем?» Она: «Ну, взятка на хорошие отношения». Мне кажется, взятка на хорошие отношения — это как-то странно. Ну, не будет же такого, что я не дам, и мне вместо операции сделают аквагрим. Просто это же их работа. Странно, если они не будут ее делать без подарков, да? Прикиньте, не дал пожарным коробку конфет, и они тушат соседний дом, который не горит. Им типа: «Вот пожар!» А они такие: «Пожар там, а птичье молоко оттуда». Недавно узнала, что мой сотовый оператор тырил у меня деньги, незаметно подключив платные услуги. Да, не буду называть его, пусть будет условно Теле6. И когда я пришла в офис Теле6 и стала ругаться, они сказали: «Вам просто нужно было отправить смс со словом «стоп». Просто я не знала, что у нас ролевые игры». Спасибо большое, вы супер!

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
5: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.

0: обслуживание, ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: А вам не кажется, что сын маминой подруги и муж подруги жены — это один и тот же человек?

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: На каждом первом свидании я чувствую себя как рыба в воде. Постоянно молчу, и лицо тупое. Я еще не до конца в тебя влюбился, поэтому у меня в животе гусеницы. Сколько девушку не корми, все равно она прожует и снова начнет говорить. Самые популярные виды лапши – пшеничная, яичная, гречневая и «я буду любить тебя вечно». Я всем своим девушкам дарю мыло, чтобы они вспоминали обо мне, когда голенькие. Увидел свою бывшую с другим мужиком, и мое сердце сжалось. А потом разжалось. Именно так работает сердце. И бывшая тут совершенно ни при чем.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Или мы будем жить лучше, или мои произведения будут бессмертными.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если человек хочет жить, медицина бессильна.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Yes.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: И

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Девочкам нельзя дарить фломастеры. Они потом вырастают и рисуют ими брови.

0: И вы все правильно услышали. Это веселый чат. Номер для сообщений плюс 7-915-0303-567. Телеграм, Макс и СМС-сообщение приветствуются. Пишите прямо сейчас, но самое главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Татьяна пишет: «Добрый день, сидим с мужем на рыбалке. Передайте моему супругу Александру огромный привет и хорошего клева. Вся рыба будет наша. Обязательно». Рыбаки вокруг обернулись, посмотрели и пошли по домам. Павел из Воронежа передает привет супруге Наталье. «Я люблю ее», так и написал. Сергей и его шутка: «Раньше хотя бы два раза в месяц хотелось идти на работу. Ну а потом ввели банковские карты». Есть вот такое сообщение. Передаю привет Юмор ФМ. Желаю легкого дня и дорог без пробок. И самое главное, привет направляю любимой Инге, своей жене. Инга Вахтанговна, отдыхай побольше, пишет он вам. Ваш муж беспокоится. Инга, пожалуйста, отдыхайте. Степан передает привет своей жене Анастасии и говорит вам, что сильно-сильно вас любит, и вы его луч в этой жизни, так и написал. И еще одна шутка у нас от Ирины из Домодедова. Единственное, что могло сломаться у советской мясорубки, это стол, к которому она крепилась. И смешно, в финале часа легендарный Михаил Задорнов навсегда и совсем скоро протоколы, вернее, пляпы спортивных комментаторов в рубрике «Гол ой штанга». Напоминаю, номер для сообщений плюс 7-915-0303-567.
1: Веселый чат. Поделись

0: спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
1: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устроите ли нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали.
2: Гол! Штанга!
1: На экранах нам показывают гостевую ложу Баварии. После очередного пропущенного немцами мяча у всех гостей выражение лица крайне туповатое.

0: Посылает мяч в стиле Соболева в никуда, а тренер, судя по губам, посылает его еще дальше. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
2: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечера плюс 15, ночью плюс 11. Завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
6: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
7: Качественные, конечно.
8: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
9: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
10: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
11: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
12: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
13: «Мясной гурман».
14: В люксе?
15: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
16: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
17: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Родители отнеслись к моей девушке как к родной дочке. Сразу стали искать ей нормального парня.

0: гаишник написал: по дороге на двухколесном мотоцикле ехали трое пьяных. На мой приказ остановиться водитель крикнул: четвертого не возьмем. А это милиционер пишет: после обыска у самогонщицы Сидоровой, у самогонщицы, я и сержант Красюк никак не могли найти входную дверь. Когда Красюк устал и уснул в туалете, дверь я все-таки нашел. Но зачем я ее принес в отделение милиции? Парень из Иваново мне написал: купил плавки. Плавки, на этикетке написано: не мочить. Друг мой, Владимир Качан, купил лекарство от шума в ушах. От шума в ушах. На пачке написано: побочные эффекты, тошнота, рвота, шум в ушах. Плакат на железнодорожной станции: внимание! Прикосновение к этим проводам высокого напряжения вызовет мгновенную смерть. В скобках: нарушители будут оштрафованы. Школьный туалет. На бачке унитаза рядом с кнопкой спуска: если по-другому не понимаете, делит. Парк аттракционов в Москве. Батут детям 50 рублей, взрослым 100 рублей, остальным 200. Это кому остальным? Инструкция для кондукторов в автобусе. Если пассажиру стало плохо, его нужно уложить на спину, расстегнуть одежду и, дальше не верю своим глазам, приподнять головной конец. Я дурак, думал, у меня голова. Не. Табличка на дверях супермаркета: дверь закрывается автоматически, в скобках, сама. Кемеровская область. Табличка на окне ларька: ларек работает до наступления тьмы. В овощном магазине табличка: при покупке товара на сумму свыше 30 тысяч рублей пучок укропа в подарок. Объявление на здании: фитнес-клуба тут нет. В скобках: меньше надо жрать.
1: Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Три новые короткие истории.
5: Я конь богатырский! Хотя нет, я богатырь конский!
4: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
6: Будет с кем силушкой помериться.
4: Категория 6+.

0: В Москве ровно 2 часа дня.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: В ЗАГСе назначают дату на 3 месяца вперед, чтобы ты успела похудеть.

0: Кас. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: И это юмор на заказ. То самое пространство, то самое место, где мы общаемся еще больше. И я готов озвучивать ваши приветы, поздравления, признания в любви и, самое главное, заказы по юмору. Не забывайте, что в этом часе вы можете взять и попросить нас включить свою любимую рубрику. Ну а самое главное, это номер. Номер для сообщений и просьб по вашему юмору. Диктую эти цифры. Записывайте. +7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС. Пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Тем временем с вами в студии Кирилл Горин. И всем привет, здравствуйте. Также приветы передаете и вы нам. Например, Ангелина направляет привет своей сестре Вике и мужу Артуру. И говорит вам всем, что сильно вас любит. Никита направляет лучи позитива всей стране и своей жене Алене. А вот Егор говорит, что сильно любит свою жену Дарью и просит вас не грустить. Ну а чтобы вы, Дарья, не грустили, прямо сейчас для вас и на всю страну «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в театре».
2: Уважаемые зрители, прозвучал третий звонок. Скоро начнется балет «Лебединое озеро». Но с учетом, какую охранительную кучу денег вы отвалили нам за каждый билет, мы, конечно же, дождемся всех до единого.
3: Мишочек Игоревич, я вообще не понимаю, какого лешего мы здесь сели. Но смотря в течение 2 часов, как у танцоров в обтягивающих колготках яички постепенно синеют, я сюда пришла просто пофоткаться, чтобы все от зависти сдохли, что я была в большом.
4: Вот, кстати, Янчик, ты когда в соцсетях под своей фотографией пишешь «смотрите, я хожу по большому», это... Люди даже не успевают досмотреть, как прогрузится фотография, просто перелистывают и все.
5: Руки понимать? Убрал, я
6: так
5: сказал!
6: Стоять!
5: Руки убрал!
6: Стоять!
5: Убрал руки!
6: Вам сюда нельзя!
5: Это тебе сюда нельзя было, в этот мир! Ты, швейцарская обслуга, тут стоишь! Да если бы твоя мать знала, что ты пригодишься только двери открывать, она бы тебе с самолета на вилла родила! Понятно? А Денис Игоревич пришел сюда приобщиться к прекрасному!
6: Дело в том, что если вы хотите посмотреть... Балет! Вам нужен билет!
5: Эх ты, гаденыш, а! Ты че не пойму, ты эту дверь все время об башку себе открываешь, а? Ты видел, сколько билет стоит? 1 000 000 рублей! Не за вагон угля, не за 47 тысяч огурцов, а за билет в театр!
6: Ну, такая здесь стоимость!
5: Ах ты, обслуга театральная, какая стоимость! Ты че, не пойму, у тебя в башке вместо мозгов скворцы, а?
6: Мужчина, послушайте, послушайте, да, в жизни так бывает. Действительно, жизнь вообще несправедливая штука. Вы думаете мне что? Да обкакачки очень сильно нравятся в 21 веке в таком костюме ходить, а? Или вот это ходить, вот это постоянно людям двери открывать. Они как будто тупорылые, тупорезы, не могут понять, как дверь открывается. А я им: здравствуйте, заходите, пожалуйста. Я сам этого балета никогда в жизни не видел, потому что у меня нет денег на билет. Даже те, кто танцует этот балет, у них тоже нет денег на билет. И поэтому они сами танцуют вслепую. Так уж принято у нас в большом. Проваливайте, иначе я буду вынужден применить шокер.
5: О, напугал козла капустой. В голодные времена, то есть в любые, Денис Игоревич в метро успевал между вагонами на контактной рельсе крысу пожарить, понятно? Так что мы остаемся здесь и будем смотреть балет.
6: Блин, мужик, что? Прикольный ты.
5: Я прикольный?
6: Да. В целом-то, Янчик, ну нам что, мы здесь пришли сюда, чтобы ты просто пофотографировалась и все. Ты же это сделала?
3: Угу.
6: Ну и поехали домой. Все, короче, мужик, давайте, теперь это ваши места. Хорошего вам вечера. Все, наслаждайтесь.
5: Михаил Игоревич, спасибо огромное вам, вам и вашей образованнейшей, прекраснейшей, умнейшей даме.
0: Однажды в России.

0: Реклама.
1: Эх, банька. Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50 04 20. С легким паром.
2: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
3: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
4: Акция действует до конца года.
5: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина.
6: Мы готовы!
5: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
7: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки. Расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
8: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
9: Да, я сам решу, наверное.
8: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
9: Сам решу.
8: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-20.
10: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
11: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Карлсон не знал, как объяснить малышу, что намордник в спальне родителей еще не значит, что ему подарят собаку.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И у нас вторая порция сообщений. Ксения передает привет Насте, которая прямо сейчас едет в Самару. Любимого мужа Александру, Ромашку из Канска, поздравляет с днем рождения. Пишут: сидим, отмечаем. Будь здоров и счастлив со мной и отвези нас на море обязательно. Жена Анна вот так вот вам написала. Оксана, поздравляю с 35-летием сына Скворцова Максима. Желаю удачи, а также передает привет семье Вилковых и Мавмантурова. Они сейчас на даче едят вкусный шашлык. А класс, с праздником вас и всем, кстати, кто сейчас ест. Приятного аппетита. И это еще не все. Виктор передает привет своей жене Марине, дочке Юле, а также сыну Диме и сыну Сергею. Желает всем классного дня. Сергей желает всей стране классного настроения, отличных выходных. А также пишет, что сильно-сильно любит свою жену Лилию и просит вас улыбаться. И еще один привет от Дмитрия из Перми. Он направляется лучшей, самой любимой жене Виолетте. И для вас, по вашей просьбе, прямо сейчас и на всю страну, наша фирменная нереклама.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Вы кандидат математических наук, преподаете в университете и получаете копейки.
3: А вы опытный инженер, начальник цеха на передовом предприятии и прозябаете? Смотрите, так все на свете можно прозябать.
4: Высшие императорские курсы курьерской доставки предлагают специалистам с высшим образованием, видным ученым, педагогам, представителям творческой интеллигенции наконец-то заработать нормальные бабки.
3: Запишитесь на наши курсы сегодня, и ровно через 48 академических часов интенсивных занятий вы безо всякого труда сможете
5: проехать на мотопедосипеде по любым сугробам с полным несоблюдением правил дорожного движения.
3: Найти с первой попытки и дом, и корпус, и подъезд, и квартиру.
5: Эргономично обмотать пакетами руль вашего железного коня.
3: Освоить 401 способ доставки заказа вовремя и горячим.
5: И сказать: ставьте пятерку, пожалуйста, на 127 языках больших и малых народностей Российской Федерации.
4: Высшие императорские курсы курьерской доставки. Хватит прозябать. Пора поступать.
3: Не прозябайте вашу новую сытую жизнь и головокружительную курьерскую карьеру. На сайте elschlagbauma.где.
6: Не работает кран? Упал стояк? Засор? Протечка? Потоп?
7: Надо вызывать сантехника. Опять придет, наследит, нахамит, обсчитает.
6: Крошка, не плачь. К тебе уже выехал пуэрториканский сантехник по вызову Игнасио.
7: Игнасио?
6: Си, Игнасио.
8: Высокий, стройный и кореглазый. Мужчина в пляжных шортах с инструментом. Он ни слова не говорит по-русски, но все понимает в сантехнике.
6: Игнасио починит кран, пробьет засор и поднимет стояк. Вежливо, умело, молча и за разумную плату. О, кто это стучится в дверь?
7: Это Игнасио?
9: Си, сеньора. Es el fontanero Ignacio.
6: Да, пришло время позволить себе немного Игнасио.
10: ООО «Креативные коммунальные решения». По желанию заказчиц также могут быть предоставлены штукатур Марио, электрик Себастьян, плиточник Рикардо и прораб Хулио. Доставка специалистов из Пуэрто-Рико и обратно оплачивается дополнительно. У ГРН у нас тоже есть, но я его не помню. Да и какой смысл его читать, если вы все равно ничего не понимаете на такой скорости. ТДСО Буэнос Уэрта. Ну, уна оферта. Чао.

0: ксерокопирование документов.
1: У нас вы можете отксерокопировать, отксерить, отксеракать, отксеропить, перексерить, отксероксить, копернуть, сделать ксерокс, ксерануть, наксерить, ксерокопернуть, откатать, перекатать, шлепнуть и даже размножиться.
0: Да, пожалуй, самый полный перечень на рынке копировальных услуг.
1: Определитесь с вашими желаниями.
2: А можно мне тут бумажку одну ксерокнуть?
1: И обратитесь к специалисту в любой из наших копировальных центров.
3: Ксерокнуть? Да, без проблем.
0: Сеть салонов крафтовой ксерокопии «Чистый лист».
1: Заходите, ксерануть, поксеракать и размножиться.

Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В Ленте!

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: В детстве у меня был плюшевый медвежонок, и он говорил «I love you». Но только если на него как следует надавить.

0: Вступление в признание. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Валентина передает привет своим девочкам, доченькам Ксении и Верочке и желает вам хорошего дня. Василенко Валерию с Днем Ангела поздравляют родные. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом. Оберегает от невзгод и направляет на верный путь. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, радости в каждом дне и исполнения самых заветных желаний. Будь счастлива, так вот вам и написали ваши родные. Геннадий передает привет своей жене Вике и дочке Ксении. Желает вам всегда быть такими же радостными. Он вас очень сильно любит. А вот Егор передает привет всему Нижневартовску. А я тем временем напоминаю, ваши сообщения прозвучат в эфире на всю страну. Но самое главное, это номер для ваших посланий. Куда же все это можно

0: участника. Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
1: Ируши, Надежда Анганская плюс Катя Лель.
0: Да начнется джага-джага.
2: На Юмор ФМ.
3: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Путана, путана, путана, попалась дембелю удачное купе.
3: Позвольте, споем.
1: Уронил.

0: Здравствуйте, друзья, горе не беда, все больнее жжет его вода, но не матюкаются, не матюкаются, не матюкаются в эфире никогда.
1: Какие раньше песни были потрясающие.
0: Да, какая гармония.
1: Вообще.
0: Ты прикинь, шикарно, вот ты сейчас поставь шикарно. Ее не запомнишь.
1: Да.
0: А поставь
1: да.
0: Ягоду малинку, да. Запомним сразу же.
1: Но шедевр.
0: Но он был.
2: Поставьте ягоду малинку, беру. Так, что там?
1: Чеснок и свидание, они, если честно, не пара, не пара, не пара.
0: Хорошо. Добрая, добрая история. Шутки, песни, плюс. Давай, дальше.
2: Сейчас, сейчас.
0: Надежда, ты?
3: Вы не верьте мне, конечно, но вчера я вечерком весь кредит свой ипотечный погасила целиком. Это праздник, это чудо, до последнего рубля. Я теперь вам месяц буду петь
0: ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-
4: бирочка.
0: Черный юморочек.
5: Катя.
1: На тарзанке очень сильно раскачалась Валентина. И теперь в приморских скалах ее ищет водолаз. На недельку!
4: На здорово!
6: На Юмор ФМ.
4: Шутки, песни, плюс и потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
1: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
2: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
4: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!

0: И мы снова возвращаемся к вашим сообщениям. Ирина и ее послание. Добрый день, Юмор ФМ. Передаю привет своим родным, маме, папе, сестренке, Ксюше и братику Паше. Вот так написала. Сергей передает привет своей жене Алене и дочке Саше. Желает всей стране отличного дня. Плюс есть вот такое сообщение. Здравствуйте, передаю привет ребятам, которые сейчас слушают вас и работают под ваше самое веселое радио, не покладая рук. Дмитрий, Анатолий и Тихоныч. Привет, хорошего вам дня, мужики, так и написала. А город Воронеж, такое вот сообщение. Игорь передает привет своей жене Юлии и дочке Диане, пишет, что сильно вас любит. А вот Антон из Абакана желает хорошего настроения своей жене Надежде. И для вас прямо сейчас Лига городов.
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.

0: красивых девушек. Салават.
1: Когда девушки курят на улице, рядом обязательно дежурит такой персонаж.
2: Девчонки, не курите. Вам это не идет. Вам же еще рожать.
3: Мужчина, отойдите.
2: Я женщина. Вот и предупреждаю, девчонки.
0: Моя команда. Владикавказ.
4: Пацаны, Олимпиаду видели? Как бы она Киркорову подошла. А слышали, Ларису Долину мошенники развели на 150 миллионов рублей. А Федунки в свои 52 года беременна. Интересно, кого из них сложнее было развести? Слышал, Харламов снова женился. Накопил. Нашу Рашу смотрели?
5: Конечно, да.
4: А Галустян плюс?
5: Нет.
4: А Светлаков плюс?
5: Нет.
4: Не получается, да, по отдельности зарабатывать?
6: Сейчас бы арбуз лавашом.
4: В смысле?

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.

0: Реклама.
1: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Реклама.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте шашлык из свинины «Ашан Красная Птица» 1 килограмм за 279,99 до 24 июня. «Ашан» – все выгодное тут.
2: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
4: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
5: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
6: Три новые короткие истории.
7: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
6: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
8: Будет с кем силушкой помериться.
6: Категория 6+.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 11. Завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.